0: Bizarre. Ой, классный трек, но это вообще такие нежные коллаборации, честно говоря. И с одной стороны, как бы, кто мог подумать, вообще когда-нибудь такой коллаборации, например, лет 10 назад, когда Мартин Гаррикс только там где-то начинал свою творческую карьеру, Мадонна где-то уже как будто бы ее собирал завершать или непонятно что, и вдруг проходит какое-то время, Мартин Гаррикс становится большой звездой, а начинал где-то с выпуска случайных треков, и в какой-то момент у него получился там этот странный хит Animals, все помнят, наверное, после чего это сделало его очень популярным, и, ну, до этого, конечно, он тоже выпускал какие-то свои работы, просто они были менее заметны, ну, и дальше коллаборации с большими крутыми диджеями, а теперь уже и с большими звездами всех времен, наверное, Мадонну таки можно причислить. Ребят, доброе утро всем, всем классного дня, всем удачи на дорогу, всем хорошо добраться, куда бы вы ни направлялись, всем терпения, спокойствия, если вдруг видите пробку, или вдруг какое-то ненастье погода и осенняя хандра на себя...
1: Машины.
0: Чего ты?
1: Я говорю, главное не терять ключи от машины.
0: А ты потеряла ключи
1: от машины. Я не могла найти.
0: Наташка, зато пешком такая бедная.
1: Пришла на мужа.

0: такая, знаешь, такая погода, такое еще время и такая дата, 24 сентября. Ничем не отличаешься от других дат.
1: А, 23 и 25?
0: А сегодня средник, да, наверное?
1: Да, сегодня среда.
0: Должен быть.
1: Должна была бы быть. Но, видишь, но сегодня опять четверг, и этот сплошной обман. Блин, слушайте, друзья, ну что, где вы находили ключи? В каких странных местах? Я не понимаю, это вообще какое-то просто чудо. Я реально сейчас приехала на машине мужа, потому что не было моих ключей. Всегда находятся в сумке, никогда таких проблем не было.
0: Все, а машина где?
1: Машина стоит на парковке.
0: Значит, где-то должны быть в ее близости ключи.
1: Да, я уже прошла, но если дверь не открывается, значит,
0: Где-то они в отдалении, да. Может, ты их могла потерять по дороге, кто-то нашел, где-то сейчас на какой-нибудь Facebook в группе нашел ключи от машины.
1: У меня такое было с телефоном. Возможно, сейчас мы нашли мои ключи, я не удивлюсь. Но, в принципе, наверное, они походили бы сразу же по парковке и сели и уехали.
0: Телефон что, так и не нашла, что ли? Открой телефон, посмотри в нем.
1: Нет, мне его тогда нашли люди и опубликовали.
0: Я понял. Я тебя понял. Ну, что делать? Ищи. Я часто вижу, что люди какие-то что-то находят, публикуют. Вот, нашел это, нашел то, нашел документы. Но больше всего меня удивление, когда люди нашли кредитную карту какую-нибудь. И они публикуют и говорят, кто потерял. Мы тут закрыли циферки последние или там этот security-код закрыли.
1: Все в порядке. Может, люди честные, а ты вот...
0: Ладно, ребят, на всякий случай, для всех, кто нашел чужую карту или кто потерял
1: чужую карту. Если вы даже на какое-то мгновение потеряли свою карту.
0: Если вы ее упустили из вида на 5 секунд, она у вас оказалась, вот вы ее вот так оставили на прилавке, развернулись, ушли на минуту, вернулись за ней. А, вот же она, извини, забрали? Ни в коем случае. Не стоит оно того. Сделайте новую. Или просто ваши все сбережения становятся под угрозой, потому что Pixtina Tice работает прекрасно в нашей стране. Ты просто берешь чужую карту, копируешь ее, вот этот вот чипчик, да, который, и потом с ним пик-пик-пик-пик.
1: Кстати, я тоже, знаешь, что думала? Когда начнутся те случаи, когда какой-нибудь ИИ-агент, подключен к твоему телефону, видит введенные пароли,
0: Ну,
1: тех же там Smart ID и прочего. И начнет уже переводить себе твои денежки. Или использовать твои денежки для своих необходимостей.
0: Ну, там же были случаи, когда они заставляли этих агентов выкручиваться там в каких-то странных ситуациях. И они, для достижения своих целей шли, зарабатывали деньги, необходимые для этого.
1: Сейчас я сразу подумала о том, что, скорее всего, в ближайшее время появится так называемая, защита от ИИ. Потому что все приложения начнут создавать дополнительную версию.
0: Ага. Она будет называться Skynet. Это будет защита человечества от ИИ. И в конце концов начинается...
1: Если ты не купил это приложение, то вот на это приложение. Типа Smart ID, более там какая-нибудь security вариант.
0: Они начнут бороться против этой защиты и начнется
1: Судный
0: день близок, ребят. Наташка, отличная идея.
1: Все пойдет.

0: Ну что, друзья, в плохом смысле слова нас ждет серьезный сериал. Прямо...
1: Ну, завтра в интервью выходит, да, с Самойловой? Да.
0: Ну, интервью выходит, наверное, это не самое важное, что...
1: Не все знают.
0: Появилась серьезная информация. Я сначала, честно, я была уверена, что это просто какой-то фейк. Потому что не может быть, что такой дружелюбный Мишка Жиган мог что-то натворить. Но в итоге...
1: Ну, я думаю, что одна из причин, по которой Самойлова разошлась с ним, это, возможно, его немножечко не очень адекватное поведение. Вчера или позавчера, да, то есть уже два дня, все говорят о том, что он там устроил у себя в доме с...
0: Ситуация произошла еще в июле.
1: Ну да.
0: Эта ситуация произошла в июле, но в публичном поле она появилась только сейчас, потому что, я так понимаю, частично были решены какие-то вопросы, связанные с законом, да, потому что сама ситуация... не самая адекватная. Да. А можешь ли ты подробности, Андрей, рассказать?
1: Ну, давай, я то, что так слышал, то, что помню, да, что он кому-то откусил ухо, но это ладно.
0: Нет, ну, слушай, такого не было.
1: Ну, там я слышал, что откусил что-то там, ну, типа, как по принципу Тайсона, я не помню.
0: Во-первых, потом, инцидент произошел у них дома.
1: У них дома, да. Он
0: то
1: собрал
0: они
1: всю...
0: развелись, давай так, они развелись, да, с Оксаной Самойловой, да, то есть процесс развода состоялся. Оксана осталась с детьми, но в тот момент, когда Оксаны не было дома, но были и находились ее дети, ну, их совместные дети, он в ночь с 3 на 4 июля пришел, вооружившись каким-то оружием. Да, там, ну, это не суть важно, мы пока что не знаем, да. После чего собрал весь обслуживающий персонал в гостиной. То есть, в принципе...
1: Выстроил все.
0: Да, да. Попросил сотрудников начать извиняться там за какие-то поступки или проступки, которые ему на тот момент в его эмоциональном состоянии казались важными. После чего появился, в принципе, как бы там конфликт, и даже была стрельба. А напуганные дети писали, звонили Оксане, ну и, в принципе, все решали уже...
1: Что папа
0: уже...
1: там ходит по дому с пистолетом, всех стреляет направо-налево. Короче, да, ну, явно тут вряд ли это все происходило, то есть, типа, как бы, как-то, так, как мы знаем Джигана. Ну, то есть, как будто он такой добрячок пришел и начал решать все проблемы. Скорее всего, это было в каком-то состоянии определенного состояния.
0: Ну,
1: и... очевидно, что это, ну, когда твое состояние, знаешь, пока ты что там занимаешься своими какими-то вот увеселительными делами и никого
0: нет,
1: не трогаешь,
0: нет, Андрей,
1: как-то тут
0: нет,
1: такое.
0: Слушай, такого ничего, это далеко не подтверждающий факт, что он был в каком-то измененном состоянии. Многие сейчас как раз-таки говорят, что становится понятно, почему Оксана Самойлова ушла от Жигана так, как она ушла. К разводу она готовилась очень-очень долго. И если ты знаешь сам документ о том, что она подает на развод, она предъявила Жигану во время съемок реалити-шоу, который проходил у них дома. И вот сейчас говорят о том, что когда женщина как раз-таки попадает в ловушку с таким настоящим абьюзером, а судя по последнему поступку, у человека действительно есть эти проблемы, и то, что он казался нам и всем остальным классным, милым Мишкой, совершенно не значит, что он таким был дома. И теперь все говорят о том, что Самойлова очень, ну, как бы продумывала уход, потому что понимала, что это может стать серьезными последствиями для нее и для детей. И сделала это во время реалити-шоу для того, чтобы... Слушай, съемочная группа и публичность стала для нее определенным щитом.
1: Мы можем гадать сейчас, да, ну, в принципе, да, возможно, конечно, это все так, но я так понимаю, что завтра все равно мы все
0: завтра
1: узнаем прямо от нее.
0: Завтра будет отдельное, да, интервью, но это уже тот самый инсайт, о котором можно подумать и поговорить, и вообще обсудить, потому что, опять-таки, в тот момент, когда Оксана ушла, ну, и себе подала на развод и говорила о том, что внутри есть определенные проблемы, и Жиган не такой хорошенький, не такой добренький, так всегда именно женщина подверглась хейту, да? И вот это как все такие, как это она, мать, там, 4-5 детей от такого милаша уходит? Поэтому, конечно, да.
1: Поэтому ты все-таки свою рубрику «Женский взгляд» хочешь у нас внедрить.
0: А как ты хочешь?
1: Внедрить,
0: а ты считаешь, что тут не будет женский взгляд? Конечно, будет. О чем речь?
1: Я понял, всякий
0: ничего себе. Я говорю, даже в таких ситуациях человек уже понимал, что что-то такое произойдет. Ему никто не верил.
1: Ну, понимаешь? Давай,
0: а
1: ладно,
0: сейчас
1: все
0: закончилось вообще вооруженным каким-то кошмаром.
1: Посмотрим, послушаем завтра, да, и что, во-первых, расскажет. Когда же уже «Ресонанс», и в понедельник мы вернемся к этой
0: конечно,
1: теме.
0: Конечно, я думаю,
1: если
0: что...
1: у тебя есть свои какие-то мысли, соображения на этот счет, то всегда напиши на WhatsApp 25037. Удовольствием.

0: мы будем игнорировать тот факт, что стало светлеть позже. Я просто... Меня это с каждым днем все время пугает.
1: Такой,
0: что так быстро? Что ж так быстро-то? А я всегда помню, что, знаешь, какое-то время ты еще едешь уже затемно, привыкаешь к этому, а потом время переводят на час. Вернут час.
1: А когда, кстати, будут...
0: В конце месяца, в октябре, наверное, по-моему, обычно было. Или когда, или сентября.
1: Сейчас мы узнаем.
0: Когда переводят у нас время?
1: Сейчас будем узнавать. Период времени. Так.
0: Безобразие.
1: Да, 24-25 октября. Во время детских каникул, я так понимаю.
0: Ну да, чтобы так нам попроще было. Короче, все это говорит нам о том, что зима близко. А, ты знаешь, что мне на техосмотре сказали? Говорят, а ваши резины не подходят для зимы. Я там с фонариком ползал все, искал снежинку в этом.
1: И что?
0: Все есть.
1: Есть снежинка?
0: Да.
1: А при этом все равно не поставили?
0: Ну, нет, поставили, потому что сейчас же не зима. Но что-то он такой говорит, ну, юс, типа, резина... Юсу этот, блин,
1: репос,
0: да, говорит, недер, земой. Я такой, чё?
1: Я платил, чтобы дер.
0: Может, не заметил он там что-то. Я там эту снежинку нашел, все есть, все.
1: И что, и все равно говорят, это, да?
0: Ну, да. Короче.
1: Слушай, а я собиралась тоже...
0: Очередь на техосмотр огромная, если что.
1: Я проходила обслуживание, и такая, думаю, ну все, раз все равно отправляюсь на обслуживание, необходимо там замена масла, ну, километраж определенный.
0: Ах, ты про машину.
1: Да, и после чего я говорю, ну, я буду, что там несколько раз есть, сразу давайте менять на зимние шины. А потом мне сказали, что так лучше не делать, что лучше ждать все-таки того, ну, типа там конца октября.
0: Чтобы ты мы еще раз к ним приехал на обслуживание, конечно.
1: Нет, не они сказали. Все круто сказали, что наоборот, что зимние шины, вообще на зимних шинах нельзя же в сентябре?
0: Можно, на шипах нельзя.
1: А обычные можно, ну, типа, и что, они будут в теплое время суток хуже?
0: Ну, износ, да, немножко расход вырастает, чуть-чуть есть, конечно же, и нюансы, потому что зимняя резина для зимы, она рассчитана на низкую температуру.
1: Да.
0: Литвинов тебе может об этом много рассказать.
1: Да, он в курсе?
0: Ну, конечно.
1: Короче, все меня заболтали, сказали, нет, не стоит, приезжай, потом
0: лучше. На один месяц ничего страшного, мне кажется, нормально.
1: Я вот тоже так подумала.
0: Если у тебя всесезонка, конечно же. Если у тебя шипы, то, наверное, не лучше, не надо.
1: Ну, зимняя, летняя всесезонка, это там, где можно круглый год на них разъезжать, нет?
0: Ну, а вся зимняя сейчас всесезонка считается. В принципе, вот. Плюс-минус. Ну, есть там с исключениями. Сейчас мне, конечно, накидают примеров, где это не так.
1: Короче,
0: ну, суть важно.
1: Короче,
0: да, могла и так. Ладно тебе. Ну, хорошо. Хорошо, что ты иногда
1: все
0: кого-то слушаешь.
1: Все мужички мне начали, да, в один голос рассказывать,
0: Наташка,
1: что это слишком небезопасно для тебя,
0: что она
1: Наталья.
0: Прислушивается к чужому мнению. Это, конечно, редкость для тебя. Это было сложно.
1: Сэкономить это время и подумать, ага, все сейчас в очередях, а я готова.
0: Но тебя обратно в эту реально. Не будешь ты экономить свое время, Наташка, будешь
1: будет,
0: тратить его, тратить.
1: Так когда, в конце октября?
0: Ну, можешь. Ну, когда будет холоднее, тогда и едь уже. Сейчас плюс 10 все время, каждый день, так что нет смысла. Ну, а когда температура опускается где-то около нулевых, ну, тогда уже да, лучше. Тем более ты по утрам ездишь там же. Все, ребят, начало нового часа, что-то мы зарассуждались.
1: Доброе утро!

0: Андрей Фан.
1: Андрей Фан.
0: Наташа Горбачева.
1: Наташа Горбачева. Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-Радио.
2: Все, что вы сейчас услышите, носит развлекательный характер. Все совпадения просим считать случайными.
3: Так что, доброе утро.
4: Итак, признавайтесь, присылайте мне, пожалуйста, самые странные места, где вы находили ключи от своего автомобиля, в случае, если с утра не могли эти ключи найти. Мне нужен список, я пройдусь по списку. Я приехал сегодня на машине мужа.
3: Я могу рассказать, как я кошелек свой находил.
4: А где?
3: Ну, разные были. В один раз мусорники, из мусорника достал. Причем через пару дней после того, как выкинул мусор.
4: Да.
3: Это вообще просто... Это отдельная тема.
4: Подожди, ты не гнулся, тебе повезло еще, что не...
3: Я начал весь всю цепочку, что я делал, да? И что-то в какой-то момент помню, так, я выбрасывал. Это было, в понедельник, а я сидел, а это была пятница. Ну, то есть в пятницу я потерял кошелек. И я вспомнил, что в пятницу еще
4: все
3: и выбрасывал...
4: Все выходные ты не тратил деньги? Ничего
3: мусорник.
4: Себе.
3: Да мне их там не было. Все, пикс на тест телефона. Короче, да, и я такой начал прокручивать информацию, и такой, а мусорки вывозили? Нет. Let's go. Поднимается.
4: Сынок,
3: один мешочек, второй.
4: Есть специальное задание.
3: Давай, бери фонарик. Let's go.
4: Мы сейчас будем с тобой шахтерами.
3: Да, аккуратненько лежал. Ну, даже, кстати, не пришлось сильно там далеко нырять.
4: Слушай, ну какую радость ты испытал в этот момент?
3: Ты не представляешь.
4: Офигенно, да?
3: Я, наверное, в жизни такое не испытывал. А у меня двое детей. Ну, ладно.
4: Не, ну понятно, там же за этим всем стоят еще все эти документы, потом что переделывать.
3: У тебя на одной чаше весов рождение ребенка, на второй найденный кошелек в мусорнике.
4: Ну, конечно.
3: Где же очевиден. Больше радости-то я испытал? Ладно, ой, солнце, что ж случилось-то? Что происходит? Откуда? Мы уже отвыкли. Как ярко.
4: Срочно закрывать шторы!
3: Прячемся от него. Доброе утро, друзья.

0: попросила, тебе прислали. Тебе нужна эта статистика, где находились ключи
1: от разных... Конечно же, как же.
0: На машине или сама уже разберешься, начнешь как-то следить за своими вещами.
1: Так у меня вообще такое первый раз.
0: Со собакой есть, может, она куда-то...
1: Я немножко удивилась. Вообще никогда не было таких проблем.
0: Может, через пару дней в лотке посмотри.
1: Я и думаю, что что-то... Ты немножко путаешь собак с котами, видимо.
0: Кто-то.
1: У собак нет лотка, но я вообще не представляю. То есть... Как бы, в какой момент могла произойти потеря? Всегда лежат в сумке, никогда уже тут нет необходимости даже их доставать.
0: Ну, слушайте, Лепешкин говорит, ну, в кармане, говорит, был в клубе, машину оставил около клуба. Домой приехал на такси.
1: Угу.
0: Нормальный человек отдыхает, да? Угу. Понятно, что за клуб.
1: Это говорит о том, что он любителей... не очень сам себя обманывает. Знаешь, вот это, да ладно, я на машине поеду, да, но это, ребят, как бы, ну...
0: Короче, положил, говорит, штаны вместе с ключами в стирку и два дня потом искал. Ну, нормально. Ты говоришь, таксопарк на уши поднял, клуб. Все были. Все задействованы.
1: Все были виноваты.
0: А он говорит, еще машина не моя была. Ну, еще. Ну, зато чистый вернул. Постиранный.
1: Ты лучше скажи, да, стоила ли вот эта вот вечеринка и та компания, которая заставила тебя задержаться в самом клубе, вот всего этого кипиша потом.
0: Да, конечно, стоило. Ты чего?
1: Или нужно было спокойно сесть в чужой автомобиль и увезти его, куда обещал вообще.
0: А вот пишет, что малыш примерно в годик стал очень хорошо все доставать с полок. И в один раз он стащил ключи от машины, обыскались везде, пришлось брать запасные. А у тебя же запасные должен быть. Оказывается, малыш решил, что вместо ключей в туфлях мужа. А муж благополучно брал туфли в коробку и в шкаф. Если бы туфли через месяц не понадобились бы...
1: На праздник.
0: На праздник, да. Так и не нашел бы. Ну, класс.
1: Вот это класс, да. Кстати, проверю. Ладно.
0: В
1: таких местах не смотрел, в туфлях, да.
0: Да. А у меня один раз ключи от квартиры нашлись. У дочери был такой маленькая кухонка такая, игрушечная, ну, типа детская, знаешь, такая. И в полочке аккуратненько лежали ключи, ну, там, в принципе, где...
1: Нежно и заботливо.
0: Логичное место. Я такой, опа, открываешь шкафчик один, там неаккуратно. Слушай, ну, давай что-то пообщаемся сегодня, или сейчас будем про ключи?
1: Конечно, давайте по интерактиву. У тебя были варианты?
0: Есть вариант.
1: Давай, потому что ты всегда чем-то недоволен. Да,
0: это есть такое.
1: Давай сделаем все-таки, монетизируем твое недовольство. Может быть, какой-то прок из этого будет. Ну...
0: У меня есть некоторая претензия к традициям. Я ненавижу традиции. Ну, точнее, как бы не то, чтобы я ненавижу традиции. Есть такие прикольные, классные, есть такие. Но есть некоторые традиции, которые тебе общество навязывает. Ну, как же, это же традиция. И я такой, это какая-то традиция, которая мне не нравится, к примеру, да? Но это традиция. И вот это семейные традиции, какие-нибудь там еще традиции. Ну, как же, надо же вот сейчас вот всем обязательно сделать вот так. Я говорю, не надо, нет. Это просто придумано, выдумано и все это. Короче, интерактив будет сегодня такой, что общество считает нормой, а ты бредом.
1: А при чем здесь традиция?
0: Ну, я считаю их бредом. Многие. Да. Прям вообще все, наверное, пожалуй.
1: Угу.
0: Ну, типа, что такое традиция? Это вдруг все вместе придумали, а давайте мы там, скажем, на Новый год будем зажигать, ставить елку, да? Это традиция. Но, я не хочу ставить елку на Новый год. Ну, как? Все считают, что традиция.
1: Угу.
0: Я вот, я тоже ставлю, потому что, мне нравится вот сама. Это плохой пример, потому что эта традиция мне нравится. Ее, естественно, бредом не считаю. Но некоторые другие я считаю бредом. И когда мне говорят, это же традиция, я такой, и что? А многие это приводят прям как аргумент, что я обязан и должен это делать. Мне
1: что,
0: это
1: например, то, что на Масленицу нужно там блины печь?
0: Это вкусная традиция.
1: Эти традиции тебе не
0: нравятся? Тоже неплохая. Да нет, многие другие. Ладно,
1: подожди, давай.
0: Конкретно вспомнить, я могу.
1: Ты же много свадеб ведешь, там тоже куча традиций.
0: И многие говорят, что это бред,
1: А многие говорят...
0: Я тебе могу напомнить, когда, говорят, так, надламывание, надкусывание, говорит, это традиция, говорит, надо...
1: И выходит, хватит со своим караваем несчастным.
0: Выходит, да, мама и говорит, нет, будет каравай, и все.
1: Без каравая свадьба не состоится.
0: И все, потому что, это традиция.
1: Потому что невесте легче сказать уже, ладно,
0: конечно,
1: давай
0: да.
1: свой каравай, мама.
0: Все гости, все 80, там, 180, давай сделаем вид, что мы ведем свадьбу на 380 человек.
1: Да, 380
0: человек. Все 380 человек надкусывают этот каравай, потому что это традиция. Ну, типа такого, я не знаю, в общем, если тебе не нравится.
1: Давай ты не столько про традиции, сколько про правила еще различные. Допустим, ты вспомнил тут за эфиром.
0: Ковидное время?
1: Да.
0: Прекрасные традиции
1: когда
0: были.
1: Маски надо, маски не надо.
0: И когда... Не, ну ты вспомни, как быстро стало нормой носить маски. И так, и ты, когда заходишь в магазин и видишь человека без маски, все уже сразу на тебя смотрят. И как быстро все стало наоборот. Человек в маске, и все сразу, ты что ты в маске? Как это все произошло? Просто там за какие-то вот несколько там, вот буквально пару недель, и сразу же поменялось. Ну, считалось нормой, оказалось бредом, правильно?
1: Да.
0: Вот эти случаи сегодня обсуждаем в нашем интерактиве. 2-5-0-3-7.
1: Будем скандалить.

0: Ой, слушай, ну отличный день, отличный повод наш интерактив, это повозмущаться от того, что общество опять что-то там напридумывало, а ты с этим не согласен. Общество считает это нормой, ты считаешь это бредом, и можешь сейчас высказаться на наш WhatsApp 25030.
1: Подожди,
0: ну, хорошо. Вот, говорит, общество считает нормой, и вот, говорит, здороваться с коллегами ненавижу, говорит. Каждое утро, понимаю, поздороваться перед общением, ну ладно, тогда окей. А вот здороваться ради галочки, а потом ни слова весь день, ну бред же.
1: Типа, предпочитаешь нам, ну, ходить по... Ну, кстати.
0: Но.
1: Меня бесит, что у нас в обществе вот с утра, типа, нужно в лифте разговаривать.
0: В целом.
1: Ну и вообще, да. Ну, кстати, ты знаешь, у нас еще не так все запущено, как, например, когда я приезжала к своей сестре в Прагу.
0: Так.
1: Чехию. И там у них все здороваются просто. И мне, здесь моя тетя, она говорит, Наташа, ну у нас так не принято, нужно здороваться. Я говорю, ну мы с утра этих людей вообще не знаю. Я вообще первый раз вижу.
0: Не хочу.
1: Я иду, да, мы там идем вместе с ребенком на площадку, и там все, и ему нужно здороваться, и тебе, Наташа, нужно здороваться.
0: Но другое общество, другие правила, да.
1: Да, да, да. И все, и там она говорит, да нет. И вот как раз шел разговор, что он говорит, здесь все жизнерадостные. А не ваши вот эти вот грустные лица.
0: О, а давай тогда об жизнерадостном обществе тогда затронем тему. Я так понимаю, судя по видосам, которые я давно через вокзал не проезжал, но там новый экран рекламный поставили большой.
1: О, да.
0: И, возможно, и многие это преподносят как невероятное достижение нашего города, что у нас теперь новый красивый рекламный щит.
1: Есть Нью-Йорк, немножко? Бойся!
0: Ну, какой-нибудь, да, житель Нью-Йорка такой говорит, ребят, серьезно, вы радуетесь, что у вас рекламный щит появился?
1: Таймс-сквер просто такая, что? Нам нужно взять эту идею!
0: Давайте такие. Я просто, ну, это правда, да, я просто не видел. Ну, я, судя по видео, да, там что-то. Оно сейчас все в ИИ сделают тебе, непонятно, само смотреть. Короче, меня прям подбешивает, когда знакомые едут в отпуск и в подарок привозят эти магниты. Причем ты говоришь, что не вешаешь их на холодильник, а тебе в ответ, что это семейная традиция. Лучше бы что-нибудь вкусненького привезли.
1: Ну, то, что можно сожрать сразу.
0: Да.
1: Хорошая,
0: спасибо за историю. Да, ну, не только про традиции. Мы говорим о том, что общество считает нормой, а ты считаешь бредом. Я знаю людей, ну, я, в принципе, наверное, отчасти разделяю. Вот визы. Визы. Вот вообще просто, чтобы поехать в другую страну, ты просто должен... сделать визу.
1: Да.
0: А как, а что ты сделаешь? Вот просто заплатил деньги и
1: не,
0: все,
1: ну,
0: у тебя
1: это не путай, но это закон.
0: Ну какой? Вот есть
1: закон.
0: Страны, куда нужны визы, а есть, куда не нужны.
1: Ну, это закон официально, это уже политика государства. Причем здесь это ты не можешь тут игнорировать или там тебе нравится. Нет, мы говорим про закон и про некоторые внутренние порядки общества, которые не являются законами.
0: Почему
1: и ты
0: нет?
1: Поэтому
0: мы
1: можешь
0: считаем...
1: их нарушать.
0: Не, ну, вот...
1: Ты можешь говорить, я не хочу стать елкой, это ваш бред.
0: Вот
1: да?
0: Смотри, подожди, ты считаешь визы нормой?
1: Я считаю, что это, если это закон,
0: ну,
1: если тебя посадят за
0: этот
1: то, что ты будешь без... Нет,
0: а
1: мы,
0: я
1: не,
0: считаю,
1: давай не мешать
0: бы...
1: одно в другое. Нет, ты обсуждал традиции. Традиции — это просто уклад, который не является законом, за который тебя могут посадить.
0: В связи с того, что Наташка сейчас все перепутала, я напомню тему нашего интерактива. Ну. Что общество считает нормой, а ты бредом? На WhatsApp 25037.

0: Так, ну есть несколько историй в продолжении не любви к традициям, а есть несколько историй в наш, ну, уже на другие темы. Давай начнем тогда с них, чтобы закончить уже тему традиций. А странным, что на Новый год нужно считать бумажку, считает наша слушательница, желанием и это все потом выпить, эти горелые остатки вместе с...
1: Не сбываются эти желания?
0: Да, да, да. А говорит, это надо еще успеть в определенный момент, да, там ровно в 12.
1: Угу. Во-первых, чтобы ничего лишнего не сгорело, не тоже
0: вкусно.
1: Следите.
0: Говорит, во-вторых, просто зачем? Можно же просто загадать желание и не портить.
1: Подготовьте огнетушитель. Прекрасный напиток.
0: Хорошо, согласен, но слава богу, общество не навязывает тебе это делать, что все должны жечь бумажки. Я, так, по крайней мере, не сталкивался. А вот, говорит, если, говорит, заговорили про нормы, говорит, то я абсолютно считаю нормы... А, говорит, абсолютно не считаю нормы учиться в школе 12 лет, хватило бы и 10.
1: А потому как они учатся, хватило бы и 6.
0: Ну, честно говоря, раньше же была 10-классная, сейчас потом до 12 этот срок увеличил. Я, кстати, учился 11 лет в школе только. Ты сколько лет?
1: Ну, я должна была 12, но училась 11.
0: Да, тоже у вас было.
1: Экстерном я закончила, да.
0: А, ты экстерном, ты типа умная, да, такая? Да, ладно.
1: Так, итак, у нас...
0: Я тоже, но меня у нас все, а только 11. Просто все были умные
1: все,
0: тогда.
1: Все, ну, повезло.
0: А сейчас только
1: умная
0: ты
1: школа.
0: Одна.
1: Умная школа.
0: Скорее
1: так,
0: всего.
1: То, что бесит нашего радиослушателя. Угу. В бесчисленных переписках с клиентами, которые длятся при этом иногда годами, бесит каждый раз новый день здороваться. Когда клиенты вежливо... Ну да, да, да. Он говорит, ну какой смысл? Мы же продолжаем рабочую переписку, ну давайте ее по делу. Как бы, чего вот это вот? Здравствуйте, здравствуйте. Он говорит, и когда клиенты вежливо интересуются, почему я это не делаю? Типа, а чего вы не поздоровались? Отвечаю, как мой старинный товарищ, некогда... О, господи, так. А он говорит, я отвечаю, что он говорит, я с вами не прощался. Понимаете, для того, чтобы заново вот тут вот здороваться. Вы до этого, вы же когда закончили переписку, не сказали, хорошего вечера, до свидания.
0: Ты видишь, что...
1: Это все одна большая переписка, где мы поздоровались несколько лет тому назад.
0: Видишь, в чем проблема, да? Норма общества здороваться, да, со всеми и всем. То есть она настолько сильно навязана, что ты, если ты не поздоровался, да, то ты считаешься автоматически грубым. И нравится тебе, но не нравится, ты обязан ей следовать.
1: Слушай, ну это правда. И, кстати, это вот есть ощущение, что тебя принуждают.
0: Да, очень сильно
1: принуждают. И вот правильно наш слушатель говорит, особенный кринж это поздороваться через несколько уже написанных сообщений. А у меня такое бывает. Ну, то есть, как бы я уже начала взять переписку, а потом только думаю, я же не поздоровалась. Же. Ну, и говорит, типа, если что, вот здравствуйте, да, кстати. Да, действительно, это бред, я даже про это не задумывалась. Так,
0: вот.
1: Какую инициативу мы теперь начинаем?
0: Не-не-не, мы пока только задумаемся сейчас. Итак, что общество считает нормой, а ты бредом? Сегодня в нашем интерактиве пиши на WhatsApp 2-5-0-3-7.
2: Прямо сейчас.
3: Прямо сейчас песни из ТОП-20. Это ТОП-20. Место номер 6. 6-я.

0: продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: Погоде. В этот четверг, 24 сентября, в Латвии ожидается преимущественно облачная и пасмурная погода. На большей части территории страны пройдут дожди. Температура воздуха днем плюс 12, плюс 15 градусов. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду.

0: Так, ну поехали. История сегодня о том, что общество считается нормой. Тебе это кажется бредом. И в самое время высказаться, если вдруг тебе так кажется.
1: Слушай, ну тут классно есть история. Так, доброе утро, пишет наша радиослушательница. Я мама двух мальчиков. И каждый, просто каждый считает своим долгом посоветовать 10 имен во время беременности. И довольно-таки упорно настаивая, чтобы звали именно так. Рожайте своих! Называйте как хотите.
0: Да.
1: Не лезьте. Понимаешь? Слушай, я, кстати, ну мне кажется, да, это у нас, конечно, настолько индивидуальный. Люди, конечно, любят просто, знаешь, как говорят, вот, даже сапоги не сняли. Понимаешь? А в душу залезли.
0: Ну, хотят помочь, хотят как-то посодействовать. А вдруг ты...
1: Ну, так, может быть, все-таки Григорий в честь дедушки? Ну, это же твой дедушка. Не важно, в честь моего дедушки не хочешь назвать ребенка?
0: А хочешь, чтобы добить еще...
1: А в честь меня? Назовите в честь меня.
0: А хочешь, можешь добить еще, сказать, у нас традиция называть в честь дедушки? И сюда можно еще.
1: И дальше начинается. А что ваши вот эти вот какие-то Джульетты?
0: Что ты хочешь, нарушая семейную традицию?
1: Угу.
0: Ты против семьи идешь?
1: Угу. И что Джульетта Иванова будет делать в этой жизни?
0: Кстати, да. Когда покупали с мужем квартиру, моя бабушка сказала, что первым в дом должен зайти кот. А у нас его не было. Бабушка, едьте ко мне, у меня у соседки есть кот.
1: У соседки даже не ее кот.
0: Да, и мы поехали за котом. Бедный кот, мне было жалко. До сих пор не понимаю, зачем эта вся операция была произведена. Раз это доставка соседского
1: зато
0: кота.
1: Бабушка, да, вы представляете, насколько вообще коты же, они же вообще не любят, чтобы их трогали и покидать помещение чаще всего. Их увозят только к ветеринару.
0: А зацени влияние это... бабушки.
1: Ну,
0: она
1: нет,
0: как Аль Капоне там в этой семье просто говорит, я сказала, блин.
1: Нет, вот это я люблю, конечно. Ну, я надеюсь, что просто я буду такой бабушкой. Которая боже не отпустит. Итак, приезжай. У тебя день рождения, приезжай, свои 10 евро получи.
0: 2-5-0-3-7. WhatsApp общество считает это нормой или как-то, да? Но ты так смотришь, думаешь, ну, по-моему, какой-то бред. Ну, как
1: будто бы... А тебя осуждают, если ты не идешь по этой тропинке.
0: Да, возможно. 2-5-0-3-7. WhatsApp, напиши свою историю. Мы начинаем новый час на Топ-радио. Всем доброго утра.

0: Андрей Фан.
1: Андрей Фан.
0: Наташа Горбачева.
1: Наташа Горбачева.
2: Утреннее интерактивное морнинг-шоу на Топ-радио.
3: Все, что вы сейчас услышите, носит развлекательный характер. Все совпадения просим считать случайными.
4: Так, четверг, 24 сентября, 9 часов, 6 уже минут после, 6 минут 10-го. И это Топ-радио, это утреннее шоу, это Рига, Латвия и все города нашей страны замечательные.
5: Ничего себе, укажи точный адрес, номер нашего кабинета.
4: Весь мир в нашем приложении, Топ-радио Латвия. И, конечно же...
5: А мы по номерам тех наших слушателей, которые присылают нам, понимаем, что с нами весь мир.
4: Это да.
5: Весь мир.
4: Говорим сегодня о том, что в обществе считается нормой, какие там...
5: Да, тебе кажется, быть... что это чушь какая-то вообще.
4: Или, может быть, какое-то непродолжительное время это считалось нормой. Гносить маски, например, да, так как мы уже упомянули. А, и прочие ограничения, которые были, как будто и все такие, ну, норма, все, ладно, что? Руки там, дезинфекторы везде, да, норма.
5: Ой, у нас тут столько примеров прилетело от наших слушателей, так что будем обязательно с этим разбираться в ближайший час. Но, кстати, помимо того, что мы будем разбираться, многие считают, что ходить на тусовки лароки, это что? Нормально или ненормально?
4: Это круто, классно, прикольно, здоровски.
5: Конечно,
4: весело.
5: Потому что я вижу, что у тебя отмечено 2 октября, уже буквально следующая пятница, когда Ларока будет отмечать свое 26-летие. А
4: 26
5: там,
4: лет
5: Эндрю,
4: назад, когда ты открывался этот клуб.
5: Пока все будут отдыхать, да, ты-то будешь работать.
4: Ну,
5: работать,
4: да,
5: дарить свое настроение и вообще заниматься тем, чем ты вообще прирожден был заниматься, понимаешь? Диджейнг, это твое. Ну, все скучают, поэтому можешь чаще, будто, пожалуйста.
4: Как будто все считают это нормой. Нет, это
5: друзья,
4: не...
5: Ларока оживет буквально на одни сутки и возможность приобрести билеты на ticketshop.lv. Ну и будет еще возможность выиграть, да, наверное, от нас билеты тоже.
4: Разумеется, в этом часе разыграем еще 2 билета на
5: эту тусовку.

0: Ну вот ты говоришь, здороваться там надо со всеми подряд. А вот тебе истории из Норвегии. Никак не могу привыкнуть, пишет наш слушатель, что у них, чтобы слушать музыку, ну нормально так слушать музыку, нужно топ радио врубить погромче.
1: Да. Да.
0: Это надо все согласовывать с соседями. Вот нет такого понятия, что по закону я там могу до какого-то времени слушать. Неважно в какой день, надо согласовывать с соседями.
1: А ты знаешь почему? Потому что... Да.
0: Почему?
1: Нет, это просто человек скучает по нашим тарифам, когда приходит сосед, говорит, вы знаете, очень-очень громко, а тебе просто в ответ...
0: Пошел ты!
1: 11 еще нет! Вообще не приходи ко мне!
0: А мне плевать!
1: Да-да-да-да-да! Там так людям не ответишь. Нужно быть вежливым.
0: Продолжим. Но больше всего бесит, когда летом выпускаются ученики, ездят на партибусах, таких больших, сутками, с музыкой, что аж с кровати подпрыгаешь посреди ночи. И это нормально.
1: Потому что что? Деточки развлекаются, не мешайте им.
0: Ну, хорошо,
1: да. И, во-первых, это бус, который переезжает, а не квартира, которая сутками находится за стенкой. Поэтому разница все-таки есть. Так, ну мне кажется, вот эту тему мы точно должны обсудить. Итак,
0: давай напомним еще раз, на всякий случай, те, кто только что включил свой радиоприемник. Мы говорим, что общество считает это нормой, но ты считаешь это нет, не нормой, бредом. Или, может быть, даже вообще абсурдом.
1: Итак, Марк присылает. Привет. Очень-очень начинают бесить такие моменты, когда вот это «будь здоров», если чихнул, да? И приятного аппетита. А особенно, не понимаю, тосты за здоровье, если пьешь алкоголь, который мы говорим о том, что вредит вашему здоровью. В ту же корзину. Что за бред? Ну, кстати, ну вот это действительно чушь. Вот это же
0: здоровье,
1: чушь.
0: Да.
1: Слушай, ну что, ребят, давайте, все, мы тут посидим за здоровье. Давайте, давай, Сереженька, ничего, что тебе 8 лет, возьми рюмочку водочки. Это вредит вашему здоровью, и это все ради шутки, но...
0: Ну, насчет чихнула, будь здоров.
1: Ну
0: вот...
1: У меня личная боль. Знаешь что?
0: Ну, давай.
1: Короче, я чихаю очень странно. Я чихаю очень странно. И люди, я тебе говорю, серьезно, вот те, кто со мной общаются, да, они все спрашивают, ты сейчас чихнула? Я говорю, да. Они говорят, ну, тогда будь здорова. Ну, то есть у меня все, ну, люди вообще не понимают, я чихну. Что это за звук, короче, такой?
0: Ты можешь его изобразить?
1: Нет, я не могу.
0: Ну, чихни.
1: Я не могу.
0: Давайте нос пощекочу.
1: Это нужно будет... Это как будто бы на какой-то там...
0: Ну,
1: вечеринки.
0: Не знаю.
1: Нет, короче, когда-нибудь я чихну, и тогда
0: как
1: уже... Но у меня, да, отдельно еще проблема к тому, что помимо того, что будь здоров, все остаются, так еще всегда те люди смотрят такие, так ты сейчас чихнула? Или что это было? И ты думаешь, ну а что? В чем проблема? Я не понимаю.
0: Так, хорошо, ну давай само будь здоров просто разберем. Что оно должно означать? Типа, если ты чихнул, значит, ты нездоров, и тебе желают здоровья в срочном порядке. Ну, как бы сомнительно.
1: Нет, ну, кстати, подожди, если ты начинаешь заболевать, ты же много раз чихаешь.
0: Ну да, и если я 5 раз чихнул.
1: Ты можешь определить о твоем состоянии?
0: То, что надо мне 5 раз сказать, будь здоров тогда в таком случае, или как? Короче, просто это в большей степени, это как будто бы, я обратил внимание на то, что ты чихнул, но типа ничего страшного, или как это должно означать?
1: А подожди, а какие претензии к приятного аппетита?
0: Приятного аппетита?
1: Да.
0: Ну, там, какое вам дело до моего аппетита?
1: Да. У меня аппетит нормальный.
0: Да.
1: Я сам решил, он у меня приятный или неприятный.
0: Нет. Короче, один раз мне сказал «будь здоров» человек вообще за соседним столиком в кафе, незнакомый. И я такой, ладно.
1: Ну, это подкат.
0: Да.
1: Это подкат, Эндрю.
0: Он сидел с ребенком там, и взрослый мужик.
1: Тебе подкат, вот мужики с детьми, вот это новости. Итак.
0: Это подкат.
1: Журналы.
0: Ну, то есть, ладно, когда ты еще там на работе, да, и тебе коллеги, ты думаешь, ну, тоже, типа, я, кстати, никогда никому не говорю.
1: А я, кстати, не говорю, ты вообще не чихаешь.
0: Я не чихаю, ты что, всегда 3 раза. Если я чихаю, то всегда 3. Не бывает, ни 2, ни 1.
1: У нас с тобой общие чихи.
0: Да, к сожалению, надо признавать, что у нас что-то есть общее. Возможно, это как-то связано с нашей работой утренним эфиром. Так, DOD и The Bees и Careful.
1: Я эту пыль вытирать не буду.
0: Это то, что нас связывает в плане музыки, да. И хотелось бы, чтобы только это связывало нас. Fast Boy и Music Sounds. Это трек из топ-20, 14-я строчка на этой неделе. Не забывай голосовать, если нравится. Мы эту строку слышим через 2,5 минуты. Оставайся с нами.
2: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 22. līdz 28. septembrim. Mandarīni Miniola 1,69 € kilogramā. Atlantijas laša fileja ar lādu 11,99 € kilogramā. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite. 4 veidi, 850 ml, 79 centi. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Четверги – дни красоты в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами «Авене», «Эусерин», «Биодерма», «Эстедерм», «Уриаж», «Бабе» и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Все условия на «Апотека ЛВ». В хороших руках «Апотека».
4: Hē, mēs nese izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez birstēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā nese izīvošu.
5: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 29. septembrim LV veikalos paskat. Sviest zelta 175 grami. Pērkot vismaz divus tikai 99 centi par katru. 500 grami gaišo vīnogu bez kauliņiem. 1,19 €. Cīziņiem un sardelēm Forevers. Oho! 40% atlaide. Un 24 ruļi tualetes papīra Grita Ecological. Vispār 4,59. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV. Par savējiem.
6: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкноты все получается, поэтому банкноты предлагают кредиты от 100 до 100 тысяч евро. Банкноты. Предупреждаем, заем стоит денег.
7: Volkswagen Festival stuvojas, gatavojas rudens īpašo piedāvājumu virpulim ar iespaidīgiem ietaupījumiem lielākajai daļai Volkswagen modeļu. Nepalaid garām un dodies košākajos rudens braucienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies no 1. līdz 18. oktobrim visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
8: Обещание номер один для вас. Продолжаем снижать цены на продукты. В магазинах Lidl с 21 сентября. Свиной окорок горячего копчения 1 кг 7,99. Варено-копченые свиные сосиски 1 кг 5,99. Lidl. Стоит того. Подробная информация на lidl.lv.

0: Утреннее шоу. И
1: ты. Так что в обществе считается нормой, но ты не согласен.
2: Эндрю,
1: ты,
2: да.
1: Тебе кажется, это бредом, и я тебе сейчас крик души просто...
2: Твоя тема сейчас будет,
1: моя,
2: да?
1: Моя тема,
2: давай.
1: Да. Холодец, селедка под шубой, оливье. Почему только раз в год и ночью? Я хочу употреблять эту еду чаще, бесит. Можно подумать, в другое время года у них вкус другой.
2: Да, а как-то вообще неприлично. Ну какая селедка под шубой с билетом?
1: Ну, оливье-то нормально, можно.
2: Да, но все равно как-то считается, что это такое зимнее еда.
1: Холодец летом точно никогда не видел в жизни. Как будто бы, хотя как бы было бы логично же, холодный суп есть.
2: Слушай, а есть же этот салат, который я вообще не понимаю, салат мимоза, да?
1: Да.
2: А что там тунец?
1: Не знаю, я не ем.
2: Кстати, я его тоже никогда не ем.
1: Не, да. Но это для нас какое-то...
2: Есть любители мимозы?
1: Что-то неизведанное.
2: Так, хорошо, тогда продолжаем с теми историями, которые для большинства кажутся нормальными. Но для остальных, короче, говорит, моя боль, да, такая больная тема. Он говорит, я вспомнил путешествие, пишется Достав. Это считается не то, что нормой, это считается обязательным сейчас. Если ты не путешествуешь, то тебе говорят, что ты вообще ничего не делаешь, только сидишь в своих компьютерах и вообще ничего в этой жизни не достиг.
1: Они говорят, не в компьютере, а в компьютере.
2: Это же бред. Да, слушайте, ну по путешествиям делают определенные социальные выводы, однозначно.
1: Слушай, ну ладно, что уж там, какие социальные выводы? Не путешествуешь, хочешь путешествовать, хочешь не путешествовать? Тут как бы это нету какого-то
2: бреда. Нет, когда человек публично, но отказывается от путешествия вообще, не есть все.
1: Вот мне больше кажется бредом...
2: Тебе разве не кажется, что его осуждают?
1: Вот мне кажется бредом сам процесс осуждения кого-либо за то, что он что-то делает или чего-то не делает.
2: А слушай, нет, ну сразу же навешивают там какие-то, но у него, наверное, ярлыки, депрессия, да. Поэтому да. Он не может никуда выбраться из своего вот этого распорядка дом-работа.
1: Самый яркий ярлык — это да, бабок нет, наверное, просто на путешествие.
2: Бомжара. Так, но я могу так сказать. Я тебе уже сказала. Я теперь поняла, что богатые — это не те люди, которые путешествуют, а те, кто делает ремонт. Поэтому судя по...
1: Слушай, можно я...
2: Я теперь просто, если кто-то мне будет говорить, я делаю ремонт, и не по необходимости, а вот, типа, вот так вот решил, я буду говорить, богач!
1: У тебя есть какая-то мысль, которая... Или ты, я смогу сейчас свою задвинуть?
2: Давай.
1: Короче, по поводу вот тех норм общества, да, которые иногда кажутся бредом, иногда не кажутся, да. Или в какой-то момент, ну, вот тебе... Короче, есть эксперимент, который был проведен и на людях, и на животных, и в различных ситуациях. Сейчас можем на тебе тоже провести, если хочешь. Последнее, что вот из каких-то я видел, значит, обезьяны сидят в одной комнате, стоит лестница, и на лестнице наверху бананы. Как только хоть какая-то обезьяна пытается залезть по лестнице за бананами, включался душ, обливал их холодной водой.
2: Всех или только...
1: Всех. Короче, типа, запрещено лезть за бананами. Как только хоть кто-то пытается, вода, все, им не нравится, и...
2: Создаются дискомфортные условия.
1: Обезьяны начинали запрещать какой-либо другой обезьяне лезть за бананами.
2: Да ты что?
1: Ну, естественно.
2: Ты мой сладенький.
1: Как только они, значит, кто-то лезет, я тебе говорю, с людьми такой же эксперимент был, а как только, значит, она лезет за бананами, все, душ и до свидания. И потом душ уже перестали включать. Но как только обезьяны лезли за бананами, они все равно не давали ей лезть за бананами.
2: Уже привычка, да.
1: Потому что, да, у них рефлекс
2: общество
1: работал.
2: Общество уже продолжает
1: общество
2: работать.
1: Общество уже работает. Дальше.
2: Ну.
1: Из этого общества убирают одну обезьяну и ставят туда абсолютно новую. И новая обезьяна решает...
2: Андрей, ничего себе, ну!
1: Залезть за бананами.
2: Да.
1: И душ не включается. Но все остальные обезьяны ее с лестницы убирают.
2: Мышечная историческая память.
1: Да, и, короче,
2: не
1: все.
2: Не рассказывайте анекдоты про
1: Сталина. За бананами ехать лезть нельзя. Что делают дальше? Меняют еще одну обезьяну. И еще одну. И еще одну. В результате поменяли всех обезьян абсолютно. Не осталось ни одной обезьяны, которая помнит про душ. Но по-прежнему обезьяны новым обезьянам не дают лезть за бананами. Они не знают, почему они так делают, но они... общество уже приняло это как норму, и лезть за бананами считается ненормальным. Нельзя, и все. Думаешь, такой эксперимент на людьми не проводили? Тоже проводили. Да их масса, ты чего?
2: Что скажешь?
1: Ну вот, это...
2: Вы
1: это...
2: такой же? Они ведут себя так же, да, как обезьяны?
1: Абсолютно.
2: Да?
1: Да, есть видео, как люди, там надо было...
2: А что, их били электрошоком каким-то?
1: Нет, там другая, ну, просто другого рода эксперимент был. Там было, люди сидели в зале ожидания, например, на приеме к врачу, да, и загорался такой, ну, типа, звонок, и все вставали.
2: Да.
1: По звонку. Приходит новенький человек, да, а все встают. Он стоит и не понимает, что все встают, но видит, что все встают. Тоже начинал вставать. И дальше приходил следующий новенький, следующий. Люди все поменялись, и все по звонку вставали. Это есть видео, это очень удивительно, но вот это...
2: Что, какой вывод ты хочешь сделать? Мы
1: никакого,
2: будем бороться против этих
1: интерактив.
2: дурацких правил.
1: Мы не можем против них бороться. Это интерактив наш именно об этом, что считается нормой, но ты считаешь это бредом. Это значит, ты тот человек, который посмотрел на этот эксперимент стороны, ну, когда ты внутри системы.
2: Задумался.
1: Ты не считаешь это бредом. Тебе кажется, что, ну, это норма. Все так делают, а как
2: иначе? А у нас так принято
1: так,
2: в нашем городке.
1: Да, мыслить, что тебе кажется бредом, это немножечко out of box. Поэтому каждое сообщение ценное, которое в наш интерактив. Так что можешь написать свое на WhatsApp 25037.

0: Еще парочку сообщений от наших радиослушателей. Общество считается нормой, а мы считаем это бредом. Говорить с легким паром после душа. Там нету так много пара, зачем это говорить? Я не слышу, чтобы мне после душа кто-то говорил с легким паром.
1: Почему? Часто. Да, я говорю.
0: Перестань мне говорить.
1: Да, я говорю.
0: Да, ты странный.
1: Ты при мне, к сожалению, не хочешь в душ, хотя, ладно. Так, а вот молодому человеку...
0: Иногда стоило бы, да.
1: Да, было бы неплохо, честно говоря, потому что это тоже некоторое уважение все-таки к обществу, Андрей.
0: Может, по причине того, что ты желаешь с легким паром, я считаю, это бредом, поэтому не хожу. Так,
1: да,
0: короче.
1: Да, Леш, короче, да, если что, тебе с легким паром. На годы вперед.
0: Пересылать и дарить друг другу деньги на ДР, пишет наш слушатель. И дарить ерунду на Новый год. То же самое он считает бредом. Так как моя сестра со своей семьей живут в другой стране, родители как-то привили привычку на всех их ДР отправлять определенную сумму в подарок. Да. В какой-то момент я понял, что мы просто туда-сюда пересылаем эти несчастные деньги, на которые по факту особо сейчас ничего это и не купишь. Просто как будто такая, ну типа...
1: И в этот момент наш уважаемый Рамуальд понял, что кто-то должен кинуть семью. Ну как бы, если вы переводите одни и те же, кто-то должен...
0: Прекратить этот порочный круг, да?
1: Да.
0: Ладно, продолжим историю. Ой, сколько я выслушал от родителей, когда сказал, что больше этого делать не буду. Главное, на эти... не эти деньги, типа, а внимание. Два года я был врагом... Вторым... врагом мамы, да, наверное?
1: Ну, наверное, да.
0: Но детям мы пересылаем на игрушки и хотелки. Также с Новым годом. Сколько времени и нервов надо потратить на подарок, чтобы подобрать каждому? Кому чай, кому еще что-то, кому ты вроде какую-то ерунду и тратишь недели, и набирается, например, сумма приличная на всех. И мы с женой решили и также сказали, что без подарков нам все, нам не надо, и мы не дарим. Было примерно так же и с деньгами на ДР. Короче.
1: Это классно, это классно.
0: Да,
1: я понимаю, о чем идет речь.
0: Мы пытались так сделать. Я тебе расскажу.
1: Потому что я думаю, что каждый в декабре понимает, что мы действительно скупаем просто ерунду, которая реально никому не нужна.
0: Ну, это все к истории с традициями.
1: Да.
0: И, конечно же, продавцы различных различных ерунды, только и они, скорее всего, за это все. Надо больше дарить подарок, дарите подарки.
1: Культивируют в социальных сетях. Кто не купил подарок, тот должен быть выкинут из нашего общества.
0: Да. И мы пытались значит, это сделать. Мы договорились всей семьей. Новый год, еще одна традиция, которую я уже не против. Новый год семейный праздник. Такой больше, чем там куда-то. Поэтому в приоритете всегда...
1: У тебя друзей больше нет.
0: Да, поэтому и нет. Потому что, Новый год с нами не праздник, пошел он. Короче, да. И мы всей семьей договариваемся, не дарим никому друг другу подарки, чтобы, во-первых, деньги, суета, да, все. Просто приносим, накрываем стол, все на Новый год. Потом такие, как дети без подарков? Ладно, хорошо, дарим только детям. Все, договорились. Ну и, конечно же, что ты думаешь, вы же тоже наши дети, наши родители говорят. Вы же типа наши тоже.
1: Короче, значит, вся схема просто обрушилась.
0: А как я? Мать мне дарит подарок, а я ей нет? Ну и все странно, как бы странно случается. И мы просто, да пожалуйста, все, мама, не дари ничего. Но я все равно что-нибудь подарю там. Вы можете мне ничего не дарить. Да, конечно.
1: Слушай, а ты очень совестный.
0: Конечно.
1: Не знаю, мне вот дают родственники, я им ничего не даю в ответ.
0: Я бы тебе тоже ничего не давал. А там мать, а тут ты. Так что
1: я матери не дарю. Она мне дарит. Она мне говорит, это я тебе вот, Наташка,
0: это не... Стыдно, Наташка, давай себе все предстыдим.
1: Все,
0: мама дарит каждый год. Каждый день рождения себе старается, ищет, тратит время, деньги на твой подарок. А ты даже...
1: Да, и папочка мне на день рождения переводит до сих пор 50 евро.
0: А ты ему обратно их приводишь?
1: Нет.
0: Когда у него день рождения?
1: Нет.
0: Что ты за... У тебя потребительское отношение, Наташка?
1: Нет.
0: Ты...
1: Мне не додали в детстве, давайте мне сейчас.
0: Я в лице всего общества тебя осуждаю.
1: Я понимаю.
0: И считаю...
1: Я наказываю родителей деньгами. В детстве не додали,
0: ты нас всех наказываешь теперь, Наташа. Ты всех нас наказываешь. Ладно, ребят.
1: Да ладно, делайте подарки вне праздников своим родителям, просто заботьтесь о них и решайте им их проблемы. Как они просят. Скачай мне приложение.
0: Давай поговорим о празднике, который нас ждет в следующую пятницу. Это тусовка Ларокки. И у нас есть уже такой верный и легкий, достаточно простой способ для каждого желающего туда попасть, потому что у нас у всех есть любимая музыка того времени, любимый трек, любимая песня, любимое воспоминание о клубе Ларокко. И поступим сегодня так же, как мы поступали предыдущие две дни, потому что мы любим эту музыку. Присылай свой любимый трек прямо сейчас на WhatsApp 25037. Один мы выберем, послушаем.
1: Друзья.
0: И автор, и тому, кто прислал его, подарим два билета.
1: Конечно же, напомним о том, что тусовка уже 2 октября. Если ты не готов участвовать в нашей инициативе, заходи на ticketshop.lv и приобретай билеты на Ларокко.

0: Все хорошо, все нормально,
1: да,
0: Эндрю,
1: да? Погнали, да?
0: Ну ладно, ладно, ладно, давай. Пальцы вверх вот так. Надо вот обязательно сжать в кулачки, вытащить два указательных пальца и ими так вверх. Понимаешь? Типа у тебя пистолет, так пиу-пиу-пиу. Ну не как жиган, а вот так просто танцуешь как будто.
2: Придержи свои пальцы. В любой форме, как какие бы...
0: Я не хочу их использовать сегодня
2: для
0: больше.
2: Следующих,
0: не надо, не
2: для
0: надо.
2: Для следующих трех минут, потому что
0: Эндрю,
2: мы сейчас
0: надо.
2: Должны будем послушать один из
0: не
2: рандомных треков, который выпадет в нашем колесе фортуны. А, итак, список сегодня достаточно внушительный.
0: Буду people.
2: Наши Правда, слушатели,
0: я
2: да, прислали.
0: Я вот так сделаю.
2: Это да. Так, Avakanda Gold, C-Block. So Strong. Это странный выбор, это будет, если это выпадет, это будет как вчера. Это была раковская песня. Но мы, еще раз напомню, ну, это трек, который ассоциируется у людей. Ну, что поделать, есть такая ассоциация. Да, он когда-то был хитом. Ларок или, не знаю, не уверен. Ладно, вот, Рига Стайл, пожалуйста. Тут уже база, как говорится, Майами Поп. Есть такой, Сидни Самсон, Риверсайд, был такой трек. Мама шила мне штаны.
0: Из березовой коры.
2: Так, Абракадабра из Sound Lovers. Было такое, Let House, Pump Up The Bass. Могва, you know why? Есть. Наркотик страсти, I like it. Есть. Иэн Керри, Keep on Rising. Окей. Могва, you know why? Еще раз. Не знаю. ATB Ecstasy, Alligator. Естественно, куда же без него. DJ Крокодил, как мы назвали. The Whistle Song. Prodigy, yes. Explosion, yes. Еще. Ну, короче, вот такой список получился, который мне удалось собрать из тех слушателей, которые прислали названия треков. Потому что кто-то еще прислал ссылки, кто-то прислал и сами треки. Это, ну, я просил название, поэтому нам сложно идти еще по ссылкам там
0: я
2: смотреть.
0: Я не понимаю, в какой момент мне используют палец.
2: Это
0: часто звучит в паре. Такой вопрос. Но в данный момент я укажу на колесо фортуны.
2: Да.
0: И что?
2: Ну, ты не видишь пока еще, да?
0: Говори, ну. А, ты хочешь сделать сюрприз, тянешь время для того, чтобы найти в картотеке?
2: А у нас такого даже в картотеке нету.
0: Такого нету в картотеке. Это что за трек?
2: Ну, сейчас будем.
0: Злотный диджей, что ли?
2: Такого не было, ты чего?
0: Было. Вот, люди писали, что ты мне рассказываешь. Вот. А вообще, акула, кислотный диджей.
2: Так это позже уже. То есть, что мы до того, как мы это все сделали. Так. Так. Так. Ну, это будет. Будет.
0: Ну, Эндрю, ты уже пугаешь.
2: Это должно было случиться с нами когда-нибудь.
0: Когда-нибудь.
2: Да.
0: Style.

0: Nebeidzamas atlaides Rimī dzīvnieku dienās. Līdz 5. oktobrim konservi kaķiem Šeba dažādi veidi 340 gramu iepakojumā 1,89 €. Produkcijai suņiem Pedigree atlaida līdz 35%. Produkcijai Brit noteiktiem veidiem atlaida līdz 25%. Rimī.
1: Politiskā reklāma. Sponsorē un apmaksā Politiskā partija Latvijas attīstībai.
2: Labdien, mani sauc Juris Pūce. Es esmu ekonomists, man ir arī jurista izglītība un vadītāja pieredze ministra un valsts sekretāra amatos. Es uzskatu, ka visu Latvijas problēmu pamatā ir ekonomika. Proti, naudas trūkums. Naudas ir par maz gan mūsu katra individuālajos maciņos, gan valsts lielajā makā. Tāpēc arī mums ir problēmas ar veselību un dzīves dārdzību. Un tomēr ekonomiku reti kurš politiķis min kā prioritāti. Tāpēc es aicinu 3. oktobra vēlēšanās balsot strateģiski, tā lai Saimā tiktu arī tādi profesionāli, kas saprot ekonomiku un māk ne tikai aizņemties un tērēt, bet arī vairot mūsu labklājību. 11. saraksts Latvijas attīstībai ir šāda strateģiski gudra izvēle.
1: Sponsorē un apmaksā Politiskā partija Latvijas attīstībai. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Plašāk informācija www.tv3.lv. Šersvītra pārredzamība.
3: Размер имеет значение.
4: Смотри для чего.
3: Конечно, для хлеба.
4: Размер хлеба Latvijas maiznieks Lielmaize имеет значение.
3: Купи один из 9 видов хлеба Lielmaize и выиграй автомобиль Купра или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maiznieks.lv. Lielmaize, потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
5: По случаю дня рождения Weekend вся одежда и обувь минус 20%, а туфли, платья, пиджаки и брюки минус 25%.
6: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии.
7: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citus īmola telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV. Bite.
8: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svetbank filiālē līdz septembra beigām. Un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svetbank.
9: Solimar. Неделя испанской и португальской кухни. С 24 сентября. Оливковое масло высшего качества 750 мл 7,49. Сыровяленая ветчина хамон сирана 240 грамм 4,49. И сливочный йогурт 135 грамм 99 центов. Попробуй мир на вкус вместе с Lidl. Lidl стоит того.
10: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
11: Magazīni Lats predstavļējot. Большая лотерея «Лека штука». 10 шансов выиграть 1000 евро. Участвовать легко, выигрывать здорово. Лотерея магазинов «Лац». «Лека штука». Больше информации в магазинах «Лац» и на «Лац.ЛВ».
12: Номер лотереи 9130.
13: Утреннее шоу.
14: Утреннее интерактивное морнинг-шоу.
13: На
14: топ радио.
15: Ну что, друзья, если говорить про мое сегодняшнее утро, все пошло не по плану, все, ключи были потеряны, все было плохо. Вообще приехала на автомобиле мужа, спутав все планы всей семьи. Ну ничего, ничего.
16: Все,
15: ну,
16: что-то у тебя было потеряно. Да. Лучше твои годы были потеряны.
15: И нет, еще много чего мои было потеряно годы в твои впереди. Лучшие годы.
16: Да. Ладно.
15: Я так себе думаю.
16: Про следующую пятницу?
15: Да.
16: Мы сможем вернуть себе на одну ночь наши лучшие годы.
15: Да, да, да, я вспомню. А я надеюсь, что меня опять не пустят в Ларокко.
16: Да.
15: Да? Вот это вот скажет, ты малолетка, пошла вон отсюда.
16: Правильно.
15: Я еще здесь со своим поддельным этим ученическим. Вот был ученическим. У меня был поддельно ученический.
16: Ты просто не хочешь выставляться. Я понял, да, да, да. Ладно. Пошла вон, Горбачев. Да ты...
15: Кто там был, Паша? На контроле, на физконтроле.
16: Так не
15: нет, Виталик меня не пускал. Боже, это же был страх. Страх, я вообще

0: Ему когда-то видели, его сейчас так, нужно делать, видишь, такое взрослое, уверенно, все задают. Блин, мне 16! Или там 17?
1: Тебя не пускали тоже
0: в розовый блок? Не пускали, да. Было один раз, мне на день рождения 19 лет меня не пустили в клуб, и я устроила скандал. Молодец, наша девочка.
2: Доброе утро.
1: Ну, правильно.
0: А что сегодня
1: у тебя
0: за день,
1: будет возможность это повторить.
2: Какой сегодня день? Слушайте, расскажите, что не понедельник, пожалуйста.
0: Нет, сегодня
1: ой,
0: четверг.
1: Слушай, Наташка, мы не должны поддаваться на эту провокацию, мы не должны сейчас этого делать. Она специально, она сейчас выпендриваться будет.
0: А, типа, что она
1: сейчас будет сильно, да. Она сейчас будет... Надо валить, о, Наташка, все, мы должны это.
0: Надо валить, это мое предложение.
1: Да, все. Becky Hill и Changes. Рус, тебе понравится трек.
0: Нужно было кислотного диджея поставить, чтобы настроение спортить.
1: Ну, можно было, да.

позитивное продолжение этого дня. Всем доброе утро, с вами Рузанна, я вернулась. И сразу интересно, что ж там в топ-20? Ну, как минимум, я узнала, что на третьем месте, там, где рассвет, Филатов и Кэрис. Мне нравится, это

помимо большого количества крутой классной музыки, у нас сегодня с вами столько дел. Как минимум два конкурса, то есть две возможности получить билеты. Один конкурс – это билеты в кино. А что по кино называется? Наша игра. А второй обязательно на тусовку, на ларовку. Два билета также разыграю. Поэтому, если вы хотите участвовать в каком-то из этих конкурсов, пишите мне на WhatsApp 250-37. Рандомайзер закину. И, возможно, вы будете тем счастливчиком, который со мной пообщается и получит классные призы на сегодня. Сегодня что у нас? 24 сентября. Немного серовато. Нужно поднимать градус как-то этой погоды внутрь. Не душе, чтобы было хорошо, но как минимум с этим справится сегодня музыка. Pitbull, Applejack, Nair, Nair, Give Me Everything Tonight. Погнали!

0: 925-0937. И просто звоните, если узнаете музыку, которую я прямо сейчас включу. Просто получится у нас с вами такая, угадай мелодию, и, ну, кому повезет, тому повезет. Кто первый дозвонится, угадает, тот молодец, тот и получит эти билеты на тусовку, и вместе классно там оторвемся. В общем, ну что, готовы, телефоны в руки взяли, нажали кнопочки, ждем. В общем, сейчас будет. Я думаю, что вы узнаете. Главное, мне нужно хотя бы одно от вас. Или название трека, или артиста. Ну, хотя бы вот что-то из этого. Если прямо и то ответите, тоже будет супер. Значит, вы прям сильно шарите, и просто память у вас хорошая. Погнали, угадываем. И кто первый дозвонится? Мне кажется, что для этого трека это было более чем достаточно, поэтому есть у нас уже первый звонок. Алло, алло.
1: Алло.
0: Здравствуйте. А вы у нас даже записаны, Елена. Выигрывали, да, когда-то очень сильно давно, в 25-м году было дело, поэтому вам сейчас можно все легально. У вас есть ответ? Леночка.
1: Вот как-то не слышала, можно повторить?
0: Не слышали. Давайте еще раз для вас повторю. А ну-ка. Слышали сейчас? Было у вас?
1: А вот в телефоне не было, радио выключено.
0: Интересно. А давайте еще раз попробуем вот так. Не было?
1: Нет, в телефоне.
0: Так, хорошо, тогда я предлагаю вам включить радио и послушать еще разочек. Получится?
1: Так.
0: Давайте попробуем. Давайте попробуем. Готовы?
1: Да.
0: Ну-ка.
1: Ну-ка.
0: Знаете, да? Знаете трек? Сейчас радио выключите пока что. Ну что? Что за трек? Леночка.
1: К сожалению. Леночка.
0: Ладно, к сожалению. Хорошо, звоните в другой раз. В любом случае повезет. Пока-пока. Следующий, кто до нас дозвонился? Алло-алло. Алло-алло.
2: Алло-алло.
0: Кто дозвонился?
2: Алло.
0: Привет.
1: Я, привет.
0: Привет. Я это кто?
1: Привет.
0: Как зовут?
1: Маргарита, старый клиент.
0: Ой, наш старый, слушайте, как у вам хорошо получается это быстро сделать. Ну что, что за трек, Марго? Что за трек?
1: Алена Даст. Только английская версия, наверное.
0: Ну, конечно, подождите. Ну, немножечко по-другому. А кто исполнитель-то, помните?
1: Исполнитель? Нет, наверное, нет. Какой-то негр.
0: Подождите, соберитесь. Название песни вы почти правильно назвали, но она вот так вот немножечко по-другому. Вспомните, как она называется по-настоящему-то. Мне нужен от вас ответ. Я не могу принять про Алену.
1: Почему?
0: А потому что песня по-другому называется.
1: Allure
0: Dance? Allure Dance. Да, правильно, все. Молодец, Марго. Получилось почти с первого раза. Супер, Марго, отправляешься на тусовку с нами, топ-радио Ла Рока. Договорились?
1: Супер,
0: да, все, классного, хорошего дня. Ну, а мы продолжаем как раз с этим треком. Да и продолжаем.

0: Ну, сейчас начнется.
1: Пятница, 2 октября. Легенда возвращается. Главный праздник города. Только одна ночь на Бривибас 96. Празднуем вместе 26 лет. День рождения клуба La Roca.
2: Stop. Riga Style.
1: На сцене клуба DJ Peter Party Papa, DJ Rodion Gordy, DJ Andrew Fan, DJ Andrew, DJ Vortex, DJ Koma. С самыми большими хитами клубов La Roca, Studio 69 и Red Square. Начало праздника в 22.00. Билеты на Ticket Shop LV. Динозавры тусовочного движения. До встречи в пятницу 2 октября в концертном холле Спелет на Бривибас 96.
3: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
4: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru, dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
5: Ziņu visiem, kas ikdienā skatās virszemes televīziju. No 2027. gada 1. janvāra TET nenodrošinās maksas virszemes televīziju. Lai arī turpmāk tu varētu skatīties savas iecienītās pārraides, seriālus un sporta sacensības, sazinies ar mums. Mēs atradīsim piemērotāko TET televīzijas piedāvājumu tieši tev. Aicinām zvanīt 67-000-177, ienākt TET LV vai gaidīsim ciemos tuvākajā TET veikalā.

0: Продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
1: О погоде. Сегодня в Латвии ожидается преимущественно облачная и пасмурная погода. На большей части территории страны пройдут дожди. Температура воздуха днем плюс 12, плюс 15 градусов. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду.

0: В Латвии 11 утра.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр?
2: Никакой.
1: Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатва 16. Именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатва 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

такой вот это вот только что вы слышали. Это Without You, это Griffin. Но следующий трек. Это новиночка. Ребята, вы уже почти неделю его слушаете. Оу. А для меня это новинка. Впервые услышу, не завидуйте. Ой, я даже не знала, что у нас тут такое играет. Это Моранди, представляете? И Иман Бэк. Мисс Калли.

0: наш мощный фаворит многих. Это Крис Лейк. Да, это она. Long Jacket скоро.
1: По случаю дня рождения Weekend вся одежда и обувь минус 20%, а туфли, платья, пиджаки и брюки минус 25%.
2: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии.
3: Чизбургер снова в Макдональдс Супер Комбо. Выбирай чизбургер и 4 чикен Макнаггетс в Супер Комбо всего за 5 евро 40 центов. Хочешь больше? Добавь 70 центов и получи большой Супер Комбо.
4: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
5: Hei, mēs neste izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez birstēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā neste izīvošu.
6: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкноты все получается, поэтому банкноты предлагают кредиты от 100 до 100 тысяч евро. Банкноты. Предупреждаем, заем стоит денег.
7: Репу гаража ЛВ. Распродажа зимних шин и бесплатная доставка по всей Латвии.
8: На более 1000 товаров IKEA теперь цена ниже. Смотрите и выбирайте в магазине и онлайн. IKEA.

0: Свет, камера, радио.
1: А что по кино?
0: Проверь свою интуицию.
1: Конкурс на топ-радио.
2: А что по кино?
1: Прямо сейчас.
3: И у меня уже есть слушатель на связи. Привет.
4: Да.
3: Агнесе или Агнеса?
4: Агнеса,
3: привет! Очень рада с тобой пообщаться. У меня есть для тебя подсказки. Сразу говорю, что это будет сериал. И кто смотрел, это вообще задача вот, расплюнуть. Если не смотрела, можно догадаться. Можно, потому что название такое довольно-таки известное. Так что погнали. Ну что, готовы? И первая подсказка. В центре истории несколько очень умных людей, которые прекрасно разбираются в физике, космосе и технологиях, но далеко не всегда понимают, как правильно общаться друг с другом и с окружающим миром. Что здесь по известным фразам? Есть такая фраза, которая идет практически весь сериал. Это фирменное слово одного из главных героев, которое он произносит после шутки или розыгрыша. Звучит она так. Базинга. Ну и последняя подсказка будет музыкальная песня для заставки. То есть сериала она была написана специально для сериала одной канадской группы. И в ней буквально за несколько секунд рассказывается история вселенной. И погнали.

0: Так, Агнеса, есть ли у тебя мысли? Смотрела ли ты этот сериал?
1: Я тоже смотрела сериал.
0: Что-что?
1: А какие-то подсказочки там будут еще какие-то?
0: Еще? Еще подсказки.
1: Я даже не то вообще, даже мысли.
0: Значит, ты не смотрела, наверное.
1: Не смотрела, наверное.
0: Ну что, что тебе еще подсказать? Он очень знаменитый. Американский. И здесь очень много эпизодов, очень много сезонов. Их целых 12. Это такой большой ситком. На фоне там еще и смеются. Все, как мы любим. Агнес, есть у тебя варианты?
1: Ну, это же не Доктор Хаус, не что-то такое, нет.
0: Вот у нас, знаешь, я тебе скажу так, что у меня очень много правильных ответов сейчас в WhatsApp, поэтому...
1: Да, ну, тогда, скорее всего, да, не сегодня.
0: Ну, скорее всего, не, ну ничего страшного.
1: Это мой первый опыт.
0: Первый раз, ничего...
1: Терялась просто, да.
0: Все хорошо, звони еще, пиши, обязательно получится еще пообщаться, и классного себе дня.
1: Спасибо вам.
0: Все, пока-пока. Да, расскажу я вам, что это за фильм, что за сериал. После небольшой паузы позже о нем поговорим. Сегодня он отмечает свой день рождения. Название потом пока что говорить не буду, но это сериал, который лично я пересмотрела весь от начала до конца. И вот за все 12 сезонов я так и не выучила эту песню так, чтобы вот легко ее. Очень сложная. Ну а пока классный, легкий, кайфовый трек. What Would I Do? Джон Ньюман.

который сегодня отмечает свой день рождения, вышел 24 сентября в 2007 году и закончил он свою работу в 2019 году. И за 12 сезонов вышло 279 эпизодов теории Большого Взрыва. Конечно же, вот интересный момент. Первый пилот сериала вообще не понравился тестовой аудитории. В нем не было Пенни. Вместо нее была Кэти, довольно жесткая и неприятная девушка. Создатели поняли, что концепцию нужно менять. И после этого появилась Пенни в исполнении Кейли Куоко. Ее наверняка вы помните, это блондинка. Наверное, такая главная девчонка этого сериала. И еще создатели действительно старались очень сильно над этим сериалом. Они не писали на доске в кадре какую-нибудь случайную ерунду. За научную сторону отвечал физик Укла Дэвид Солцберг. Он проверял сценарий, помогал с терминами и лично писал формулы на декорациях и для этих декораций. Причем у него была забавная такая традиция. Иногда он, правда, там писал реальные научные решения или какие-то специальные пасхалки для физиков. Солцберг рассказал, что однажды даже оставил там решение экзамена, и студенты, пришедшие на съемки, через несколько минут поняли, что именно они видят на доске. Да, сериал снимали перед живой аудиторией, все 12 сезонов, поэтому смех, который мы там слышали,

то мне кажется, это хороший вариант. Если вы уже до дыр пересмотрели «Friends» или другие свои любимые легкие сериалы, то «Теория большого взрыва» очень даже неплохой вариант.

0: продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: О погоде. Сегодня в Латвии ожидается преимущественно облачная и пасмурная погода. На большей части территории страны пройдут дожди. Температура воздуха днем +12, +15 градусов. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду.

0: Латвии полдень.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр?
2: Никакой.
1: Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16, именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

0: Camera Action, Кайли Миноук, участница когда-то нашего топа, добиралась до первой строчки, но у нас уже заканчивается этот год. Может быть, я и поспешил, но я очень хочу очередной топ года устроить со своими коллегами. Посмотрим, кто у нас в этот раз победит. Трек вдохновлен электронной музыкой и клубной культурой. Текст рассказывает о человеке, который готов оказаться в центре внимания и зажечь танцпол. А у нас тут в «Хит за хитом» много таких, кто готов зажечь.
1: «Хит за хитом»
2: с Сергеем Литвиновым.
1: Каждый рабочий день с 12 до 15.
2: «Хит за хитом»
1: на ТОП-радио.
0: И в первом ряду стоят не только Кайли Миноук, но и «Fast Boy Wave». 24 сентября.

проверил нашу музыкальную фонотеку и увидел, что и я не увидел там Боссона. Когда-то он у нас появлялся, но очень редко. А что у нас не звучит на радио, мы прямо сейчас с вами, да, как вы уже догадались, послушаем бывшего сердцееда Боссона и композицию «I Believe». Шведский, напомню, певец. Песня вошла в его второй альбом «One in a Million» и как сингл вышла в 2001 году. О чем песня? Очень типичный этот трек для Боссона, романтический поп-трек. Девушка уже не верит в любовь, потому что знает в основном боль и разочарование, а герой ей говорит: «Я верю в любовь за нас двоих», и пытается убедить ее, что два сердца все-таки могут стать одним. Сингл получил колоссальную ротацию на радиостанциях и музыкальных телеканалах СНГ и Балтии, сделав Боссона желанным гостем на местных фестивалях и концертах. Я не помню, чтобы он приезжал со своим концертом в Латвию, в Ригу или в какой-нибудь другой латвийский город или другую балтийскую страну. Мне кажется, он не приезжал. Возможно, я ошибаюсь. Но если не приезжал, это нам никак не помешает вспомнить песню «I Believe».

0: недели в нашем топе бриллиант Артикасти Севиль. Вверх с 14 на 9 в прошлую пятницу. Первый прогресс. Редко, когда новинка у нас поднимается спустя неделю, но это тот самый хороший случай. Давайте прямо сейчас и устроим конкурс. Два дня подряд мы это делали в третьем часе «Хит за хитом». Сделаем в этот раз в первом. Звонить не надо, писать пока тоже не надо, потому что рассказываю условия конкурса. 250037 буду принимать ваши сообщения на WhatsApp. И у нас 9-я позиция 23-го года. Именно конкурс будет связан с DJ Belight и композицией All Eyes on Me. Трек, который был тогда у нас ровно 3 года назад на 9-м месте. Тогда он проводил 17-ю неделю. И вопрос простой. На каком месте он показал свой лучший результат, лучшая его позиция, которую он занял в нашем чарте тогда в 23-м году?
1: 9-я позиция.
0: Тот, кто правильно отвечает первым и правильно, получает 2 билета на день рождения Ла Рокки, который состоится 2 октября. Бривибас 96. Как только получу правильный ответ, буду подводить итоги. DJ Belight. Вспоминаем эту песню. 3 года назад, место номер 9. Его высшая позиция за все его участие в нашем топе. 250037. Правильные варианты. И неправильные присылайте. А тот, кто первым правильно ответит, получает 2 пригласительных 2 октября. The money is mandatory, the hose is for the stress. This criminal lifestyle, you cook with the bulletproof vest. Make sure your eyes is on the meal ticket. Get your money, motherfucker.

0: самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио.
1: ТОП-радио.
0: Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него.

вечеринку танцевальную, музыкальную в Ларока. Очередной день рождения 2 октября. Уже совсем скоро. 655 что-то уже пишет человек. С этими цифрами заканчивается его номер телефона. Получает вот эти аплодисменты, потому что правильно ответил первым. Вообще вариантов было много, и очень многие люди отвечали правильно. Это говорит о том, что они даже еще помнят, что было 3 года назад в нашем хит-параде. Вопрос был связан с DJ Belight, All Eyes On Me, композицией, которая победила в нашем топе, причем сделала это в недельном хит-параде 5 раз, а в 23-м году за весь год стала лучшей песней года. В общем, эта история приносит нашему радиослушателю 655 два билета Ларока. Я так понимаю, что это уже 26-й день рождения. Круто! Привет, 96. Больше информации на

0: продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
1: Сегодня днем преимущественно облачная погода, более солнечно в Курземе, возможно, кратковременные дожди. Затяжные осадки в виде дождя сегодня в Латгале и Видземе. Ветер дует умеренный, северный и северо-западный. Максимальная температура воздуха по Земгале плюс 13-14, 14-16 в Курземе, 10-11 в Латгале, 10-14 в Видземе. В столице Латвии, в Риге, до вечера без существенных осадков. В течение дня воздух прогреется до 14 градусов тепла. Дожди сегодня вечером, завтра в пятницу, утром и днем. Продолжится в Видземе и Латгале. В течение дня пасмурная и дождливая погода установится практически по всей территории Латвии. Ну а воздух прогреется в пятницу от 11 до 14 тепла.

Новости спорта, футбол никуда. Чуть позже, Формула-1 прямо сейчас. Уже не надо. Руководство команды Формула-1 Хас уведомило, что 30-летний француз больше не нужен им. Эстебан Окон. Сезон этого года станет для него последним в американском коллективе. Есть такой пилот Камара. Как и ожидалось, он будет повышен из Формулы-2 на место Эстебана придет в Формулу-1. Эстебан, напомню, что присоединился к команде в 25-м году. На данный момент в сезоне 26-го года он на 18-м месте с 3 очками в личном засчете. 21-летний франко-алжирский гонщик Формулы-1 Исаак Хаджар подписал новый контракт с Red Bull и останется в австрийском коллективе на сезон 27-го года. Исаак из-за повреждения руки пропустил уже последние 3 гонки, в которых его заменял Лиам Лоусон. FIA и производители двигателей достигли соглашения о новом моторе Формулы-1 V8 3 литра с турбонаддувом. Это хорошие новости для любителей таких двигателей. И немного о хоккее. Латвийский вратарь Элвис Мерзликин в ближайшее время не начнет сезон в НХЛ. Он жаловался на дискомфорт в плече во время летних тренировок. И в августе руководство Коламбуса приняло решение сделать операцию ему. Предвидя подобное развитие событий, команда заранее нашла замену латвийскому голдкиперу, подписав контракт на один сезон с опытным 39-летним вратарем Кэмом Телботом. Здоровья желаем Элвису и поскорее вернуться и показать лучший свой хоккей в 32 года. Скоро продолжим.

сегодня еще большой международный футбол. Много матчей будет сыграно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Самый ранний один в 19:00. Андорра-Мальта. Команда из нижнего дивизиона. Это Лига наций. Поэтому здесь ожидается осторожный и очень плотный футбол. Осторожный я имею в виду, скорее всего, с небольшим количеством голов. В 21:45 львиная доля матча сегодня пройдет. И играют Нидерланды, Германия. Сразу громкая вывеска и сразу два дебюта. Хави у голландцев и Юрген Клопп у Германии. Норвегия, Дания, Эрлинг Холланд против крепкой датской обороны. Скандинавы начинают турнир с принципиального соседского противостояния, я бы сказал. Ну и, конечно же, Португалия, Уэльс. Действующие победители Лиги наций начинают защиту титула дома. А в составе Португалии снова мы увидим Криштиану Роналду. Ну, я так подозреваю, собственно, из тех вывесок, которые вижу. Все может, конечно, измениться даже в последнюю минуту. Но желаем, опять же таки, и Криштиану тоже удачи и здоровья, чтобы как можно дольше наслаждались его харизмой и футболом, естественно. Сербия-Греция. Жесткое такое балканское противостояние нас ждет, где цена каждой ошибки может оказаться очень высокой. Австрия-Израиль. Хозяева постараются сразу захватить инициативу. А Израиль наверняка сделает ставку на быстрые контратаки. Косово, Ирландия. В Ирландии очень много наших людей. Возможно, они будут сегодня в каком-нибудь пабе болеть за ту страну, в которой сейчас находятся. Примерно равные по статусу соперники. Здесь вполне можно ждать упорной борьбы до последних минут. Ну и Лихтенштейн, наши соседи, Литва. Литовцы будут стараться взять максимум очков у одного из самых скромных участников этого турнира. Take me back, I go. До встречи в новом часе.

0: darīšana ir saistīta ar risku.
1: Празднуем 30-летие Parkside. Самое время познакомиться с нашими инструментами. С 24 сентября аккумуляторный ударный шуруповерт 69 евро.

0: моющий пылесос 75 евро. И гаечный ключ или набор торцевых головок 9 евро. Lidl стоит того.
1: TV3 группа Aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums. Baltic

0: Латвии час дня.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр?
2: Никакой.
1: Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатва 16, именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатва 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

0: Millennium, David Guetta, Dustin Lunch, Guy Living. В начале нового часа хит за хитом. И сегодня 24 сентября, тот самый день, когда официально разрешается сделать что-нибудь совершенно неожиданное. День незапланированных безумств. Идея праздника простая. Иногда наша жизнь превращается в расписание. Работа, магазин, дом, дела, дети, не дай бог, сон и все по кругу. И поэтому сегодня вот предлагается немного нарушить этот порядок и сделать что-нибудь спонтанное. Например, проголосовать у нас за песню «ИИ» или «Против», или «За». Рассказываю. Мы за эфиром с одним радиослушателем пообщались. Началось наше общение с следующих слов. «Добрый день, Сергей. А трек «Rise Low» появится в претендентах?» Я отвечаю, не планировал, так как это ИИ целиком и полностью, причем, трек. И пока неизвестно, как на это реагировать именно в плане топ-20, поэтому мы его не берем. Но я сделаю опрос, интереса ради, в новом часе, что, собственно, прямо сейчас предлагаю вам сделать. Приз никакой я не полагаю за это, не предполагаю. Мы просто решим судьбу трека, который, ну, наверное, на все 100% практически состоит из искусственного интеллекта. У нас на радио он звучит. Очень действительно неплохо получилось. А что еще пишет нам радиослушатель? Отлично. Знаю, что ИИ, но больно уж классный трек получился. Хорошего эфира. Спасибо вам большое за пожелание, за общение. Я понимаю, что так или иначе это наше будущее и в каком-то смысле даже уже настоящая музыка ИИ. И, наверное, не получится отвертеться, и рано или поздно какие-то треки будут залетать все-таки в наш чарт, полностью целиком сделанный искусственным интеллектом. Тем более на первом месте у нас, кто не знал, трек, который на 30% состоит из ИИ. Это Moment of the Sun, Hugel, который 4 раза уже победил, на минуточку, да? Но 30% там присутствует ИИ. Так что давайте сейчас Kimo Sounds еще раз послушаем. Rise Slow до рубрики «Не звучит». У вас есть время подумать. Я соберу все «да» или «нет». И таким образом мы решим, будет этот трек у нас в претендентах уже завтра или нет.
1: Хит за хитом.
2: На Топ-радио. В студии Сергей Литвинов.
1: Каждый рабочий день с 12 до 15.
2: За пультом.
1: Сергей Литвинов.
0: Вот он уже звучит. Слушаем его, решаем, определяемся. И я вам расскажу, что в итоге радиослушатели Топ-радио выбрали. Отправляем его в претенденты Топ-20 завтра или оставляем за бортом навсегда. Голосовать можно только через WhatsApp 250037. 250037.

я думаю, что это голосование можно уже заканчивать, бессмысленно продолжать. 100% результат. Ни один человек пока за эти 3 минуты не сказал, что этот трек не должен оказаться в претендентах топ-20 топ-радио. Я ожидал совершенно другой сценарий увидеть. Все люди за эту песню. Им не важно, что это ИИ.

Спасибо вам большое за голосование. Однозначно, да, мы отправим песню в претендента. Уже это сделаем завтра.

Включился, мы с вами голосовали за или против песни. Которую сделал искусственный интеллект. И с разгромным счетом я даже считать не буду. Продолжает приходить за эту песню претенденты. Окей, хорошо. Будет. Только один человек сказал, не надо. Рубрика не звучит. Здесь у нас живые люди, никакого искусственного интеллекта. Песня 25-го года, 30 мая появилась. Это Telecast и Лорин. Не Ларин, не надо путать со шведской певицей, победительницей Евровидения, причем два раза. Это Лорин, другая певица, тоже американка. The Good Part. Послушаем песню «Хорошая часть». О чем песня? Название здесь довольно хитрое. The Good Part of Goodbye. Буквально «Хорошая часть прощания». Героиня понимает, что отношения людей закончились, и человек ей не подходит, но все равно не может отпустить его. Скучает, не спит, возвращается к нему и хочет хотя бы еще раз представить, что они снова вместе. То есть это танцевальный трек про зависимость от уже законченной любви. Ох, проходила эту жижу. Отношения уже закончились. Реанимировать невозможно или даже нет смысла. Ты головой понимаешь, но не сердцем, так как люди разные и смотрят в разные стороны. Но внутри еще кипит лава, но уже не прекрасной любви.

0: осени стоит того. Свежий осенний урожай уже в магазинах Lidl. С четверга репчатый лук 1 килограмм 37 центов. Филе куриной грудки 500 грамм 2,89. И сливочное масло 200 грамм 99 центов. Lidl стоит того.
1: Politiskā reklāma. Sponsoriem apmaksā Politiskā partija Latvijas attīstībai.
2: Labdien! Mani sauc Juris Pūce. Es esmu ekonomists, man ir arī jurista izglītība un vadītāja pieredze ministra un valsts sekretāra amatos. Es uzskatu, ka visu Latvijas problēmu pamatā ir ekonomika. Proti, naudas trūkums. Naudas ir par maz gan mūsu katra individuālajos maciņos, gan valsts lielajā makā. Tāpēc arī mums ir problēmas ar veselību un dzīves dārdzību. Un tomēr ekonomiku reti kurš politiķis min kā prioritāti. Tāpēc es aicinu 3. oktobra vēlēšanās balsot strateģiski, tā lai Saimā tiktu arī tādi profesionāli, kas saprot ekonomiku un māk ne tikai aizņemties un tērēt, bet arī vairot mūsu labklājību. 11. saraksts Latvijas attīstībai ir šāda strateģiski gudra izvēle.
1: Sponsoriem apmaksā Politiskā partija Latvijas attīstībai. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija www.tv3.lv/svitra pārredzamība.
3: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии Супернова. В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos Barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās. Nu, tu saprati. Iepērcies Barbortu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbortu. Nu, ko tu nesi?
5: Pagra, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
6: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 29. septembrim LV veikalos paskat sviest zelta 175 grami. Pērkot vismaz divus, tikai 99 centi par katru. 500 grami gaišo vīnogu bez kauliņiem. 1,19 €. Cīziņiem un sardelēm Forevers. Oho! 40% atlaide. Un 24 ruļi tualetes papīra Grita Ecological. Vispār 4,59. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
7: Чизбургер снова в Макдональдс Суперкомбо. Выбирай чизбургер и 4 чикен Макнаггетс в Суперкомбо всего за 5 евро 40 центов. Хочешь больше? Добавь 70 центов и получи большой Суперкомбо.
8: Tās ir laimīgās dienas veikalos Maxima. Kad? Tikai no 24. Līdz 28. septembrim. Ar paldies karti Hollandes sirs baltais. Šķēlēs 500 gramu 2,99 €. Riekstu šokolādes krēms Nutella 600 gramu 4,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos konstruktoriem Lego un rotaļlietām. Pērkot jebkuras divas preces 40% atlaide. Maxima.
9: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
10: Правда? Какую?
9: Черри. Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
10: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
9: Конечно.
11: Все больше семей в Латвии выбирают Черри Тиго. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Черри действует специальное предложение. Узнай больше на Черри Мотор ЛВ. Черри создан для семьи.
12: На более 1000 товаров IKEA теперь цена ниже. Смотрите и выбирайте в магазине и онлайн. IKEA.
13: Leģendāri dzeltenais ir klāt! Stokman trakās dienas no 30. septembra līdz 4. oktobrim. Universāla veikalā un Stokman LV. Stokman delikates iegādājies arī aplikācijā Volt.
14: Размер имеет значение?
15: Смотря для чего.
14: Конечно, для хлеба.
15: Размер хлеба Латвийсмайзнекс Лейлмайзе имеет значение.
14: Купи один из 9 видов хлеба Лейлмайзе и выиграй автомобиль Купра или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maiznieks.lv. Лейлмайзе, потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
16: Сделай себе припати.
17: Топ Радио. The Party Station.
16: Рейтинг самых популярных хитов Топ Радио. Один за другим. Прямо сейчас. 7-я позиция.

0: Оля. На дискотеку я тебя жду.
1: Дай мне свой номер, банди.
2: 8-901.
1: Я не брала никогда.
2: Или 902.
3: Серябкина, Дима Урих, 8-901. Участники нашего хит-парада.
1: Дай мне свой номер, банди.
2: 8-901.
1: Я не брала.
3: Вновь покинули первую пятерку, высшее место четвертое, с пятой на седьмую, 10 недель уже в топе. Все раны. Неожиданно десяточка недель подкралась к ним. Мы с вами отправляемся всего лишь на один год назад и видим, что с 11 на 7 тогда прилетел трек «Jump» от Blackpink. Вспоминаем этих девчонок.
4: Седьмая позиция.

курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио. ТОП-радио. Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него.

совсем скоро автомобильные новости. Про легкую добычу поговорим. Легкая добыча. Это служебные автомобили. Новая в Европе, причем тенденция. Угонщики все чаще начинают выбирать служебные автомобили, а не частные. Почему так происходит? В этом часе, а пока о погоде.

0: идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
1: Сегодня днем преимущественно облачная погода, более солнечная в Курземе, возможно, кратковременные дожди. Затяжные осадки в виде дождя сегодня в Латгале и Видземе. Ветер дует умеренный, северный и северо-западный. Максимальная температура воздуха по Земгале плюс 13-14, 14-16 в Курземе, 10-11 в Латгале, 10-14 в Видземе. В столице Латвии, в Риге, до вечера без существенных осадков. В течение дня воздух прогреется до 14 градусов тепла. Дожди сегодня вечером, завтра в пятницу, утром и днем. Продолжится в Видземе и Латгале. В течение дня пасмурная и дождливая погода установится практически по всей территории Латвии. Ну а воздух прогреется в пятницу от 11 до 14 тепла.

0: Автоклуб. Автоклуб. Сергеем Литвиновым.
1: Новая для Европы тенденция. В последнее время автоугонщики стали часто выбирать машины из корпоративных автопарков. Структурный сдвиг аналитики объясняют системными слабостями служебного транспорта, и все они касаются того, как компании эксплуатируют и где хранят свои машины. Самая очевидная брешь – стоянки. В нерабочие часы служебные автомобили нередко стоят на открытых площадках без присмотра, тогда как частники стараются оставлять свои машины на закрытых или охраняемых территориях. Фактор времени работать не меньше. Человек, который ездит на своей машине ежедневно, заметит пропажу почти сразу. А конкретный автомобиль из корпоративного парка может простоять без движения несколько суток. Руководство порой спохватывается далеко не сразу. И этот запас часов дает угонщикам возможность оторваться от погони или тщательно спрятать автомобиль. К унификации парка претензий вроде бы нет. Машины одной марки и модели проще обслуживать и снабжать запчастями. Зато для преступников это подарок. Разобравшись в уязвимостях одной модели, они применяют ту же схему сразу к нескольким автомобилям компании. Остается и вопрос защиты. Частные владельцы, озабоченные сохранностью имущества, чаще вкладываются в спутниковые системы, механические замки и электронные трекеры. А вот корпоративные парки, живущие в режиме оптимизации расходов, ставят что-то сверхштатной защиты куда реже.
0: Автоклуб.

0: в Латвии 2 часа дня.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр?
2: Никакой.
1: Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16, именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

0: хороший сегодня день. Ну, по крайней мере, не в восточной части. Восточная часть, по-моему, сейчас под дождем. А вот в центральной части, западной части Латвии сухо, проглядывает солнышко. Настроение твое улучшается, потому что минус еще один рабочий час. И еще на один час ближе к выходным, к очередной пятнице. Но надо постараться все дела на этой неделе закончить, чтобы выходные пролетели с легкостью, а не с грузом того, что ты что-то не доделал, хотя должен был доделать, и вот с этим прожить выходные не очень приятно. Сегодня 24 сентября, праздник законченности дел. И создатели предлагают начать день очень просто, составить список всего того, на что мы давно откладываем, а потом, наконец-то, начать это делать. Звучит, конечно, легко до тех пор, пока мы не начинаем с вами составлять этот список и потом утыкаемся в то, что он длиннее, чем то самое бесючее меню в ресторане, которое вас тоже раздражает, потому что большой выбор, и вы не можете выбрать. Тоже плохо, когда большой выбор, как и отсутствие собственного выбора. Хотя я всегда считаю, что выбор всегда есть. Но на самом деле важно все доводить до конца, потому что мелочи имеют и играют огромное значение в нашей жизни. Плинтуса в комнате, молдинг автомобиля, галстук для костюма или даже достаточно застегнуть всего лишь одну пуговицу на рубашке, и все сразу может выглядеть абсолютно по-другому. Такие простые вещи так мало требуют времени нашего, и так порой все это может заиграть совершенно другими красками.
1: За хитом «Дневной эфир» с Сергеем Литвиновым. Каждый рабочий день с 12 до 15. Хит за хитом. На ТОП-радио.
0: Законченность дела очень близка, бывает, но мы можем откладывать на год, полтора, а потом в один день взять, собраться и сделать. За час. Откладывали 300 с лишним дней. Это я сейчас про то, что я вот доделываю наконец-таки свой дом. Дошел до мелочей, которые откладывал месяцами. Делаю за часы.

разгорелся скандал вокруг Джигана, который еще совсем недавно был с новой песней в нашем топ-20. И не умею грустить. Мы послушаем с вами и поговорим о нем в рубрике «Не звучит». Послушаем песню «Держи меня за руку», которая у нас не звучит на топ-радио. Ну что ж там у него произошло? Якобы он устроил стрельбу в своем доме ночью. Джиган собрал сотрудников дома в гостиной и начал предъявлять им различные обвинения. В частности, одного из охранников он якобы обвинил в педофилии и выстрелил в него, ранив руку и ногу. Остальных работников рэпер обвинял в предательстве, передаче какой-то информации и других поступках. Также СМИ сообщают, что персонал и охрана могли оставаться в доме против своей воли около 10 часов. Причем происходящее, как утверждается, видели дети артиста. Оксана Самойлова была за границей в этот момент. К дому все-таки, когда узнали об этом происшествии, приехала полиция. Сотрудники охраны поселка, знакомые рэпера, это все дело наблюдали. Спустя несколько часов Джиган якобы разошелся миром со всеми, и после чего он отправился на лечение в реабилитационный центр в Израиле и сейчас находится там. Сам Джиган оттуда уже подтвердил, что находится в рехабе, однако сообщение о стрельбе категорически отверг, говорит, что это его оклеветали. Так это или нет, продолжается следствие, что узнаем, то расскажем. А пока, как и обещал, послушаем, наше дело-то простое, послушать музыку. Надеяться, что у всех будет все хорошо. Ну, вообще неудивительно, что у Джигана могут быть проблемы, потому что он разошелся со своей супругой.

0: Место номер 8.
1: Восьмая.
2: Восьмая позиция на данный момент принадлежит DJ Goja и Jason Derulo Michiko. Вверх на 2-2 недели в топе. А мы с вами отправляемся в плавание на год назад. И тогда видим, что с 4 на 8 15 недель в топе. Hearts и Wonderful Life, трек, который у нас...

Хочешь быть в курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио. Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него.

0: Если вы еще не слышали, то рассказываю, Сейм снизил акциз на дизельное топливо и бензин. Говорим мы в этом часе, когда это отразится на ценах, сколько реально можно сэкономить и почему эти 8 центов, о которых уже говорят, еще не гарантированы. Ну а пока о погоде и далее с музыкой.
1: Продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
0: Сегодня днем преимущественно облачная погода, более солнечная в Курземе, возможно, кратковременные дожди. Затяжные осадки в виде дождя сегодня в Латгале и Видземе. Ветер дует умеренный, северный и северо-западный. Максимальная температура воздуха по Земгале плюс 13-14, 14-16 в Курземе, 10-11 в Латгале, 10-14 в Видземе. В столице Латвии, в Риге, до вечера без существенных осадков. В течение дня воздух прогреется до 14 градусов тепла. Дожди сегодня вечером, завтра в пятницу, утром и днем. Продолжится в Видземе и Латгале. В течение дня пасмурная и дождливая погода установится практически по всей территории Латвии. Ну а воздух прогреется в пятницу от 11 до 14 тепла.

0: Сергей Литвинов и Автоклуб.
1: Есть хорошие новости для всех, кто регулярно заезжает на автозаправочную станцию. С октября бензин и дизель в Латвии станут немного дешевле. Но есть один важный нюанс. Заправки должны эту скидку нам с вами действительно передать. С 1 октября в Латвии временно снижается акциз на бензин и дизельное топливо. Новые ставки будут действовать до конца этого года. Акциз на дизель снижается почти на 17%. Это минимальная ставка, которую разрешает законодательство Евросоюза. Бензин тоже получает налоговую скидку. Его акциз уменьшается почти на 12%. Если автозаправочные станции полностью перенесут это снижение налогов в стоимость топлива, литр бензина и дизеля может подешеветь примерно на 8 евроцентов. Например, при заправке 50 литров экономия составит около 4 евро. А если за месяц заливать 150 литров, это уже примерно 12 евро. Но именно здесь и находится главный нюанс. Закон снижает налог. Однако конечную цену устанавливают продавцы топлива. Поэтому насколько реально подешевеет литр на конкретной заправке, зависит от ее ценовой политики. Для государственного бюджета эта мера тоже имеет цену. Из-за снижения акциза государство недополучит около 14 миллионов евро. При этом власти рассчитывают компенсировать часть выпадающих доходов за счет поступлений от продажи конфискованного имущества. Так что с 1 октября смотрим не только на ценник, но и на чек. Потому что 8 центов экономит на бумаге — это хорошо, а 8 центов на колонке уже гораздо приятнее.

осень. В Риге гораздо дешевле может пройти, чем в Венеции. Потому что в Венеции решили бороться с туристами. Мы хотим их привлечь как можно больше, а они хотят отпугнуть с помощью денег. Чем больше людей хочет посмотреть на каналы и гондолы, тем дороже может стать вход в город. Власти Венеции рассматривают возможность значительно повысить туристический сбор в самые популярные дни, то есть выходные и праздники. Сейчас обсуждается сумма до 30 евро с человека. Для сравнения, раньше туристический сбор составлял 5 или 10 евро. Ввести новую систему могут уже весной 27 года. Платить надо будет, как я уже сказал, в самые загруженные дни. Это праздники, выходные. Так что скоро план поездки в Венецию у нас с вами может начинаться не с вопроса, где остановиться, где гондола, а с вопроса, а какой сегодня недели, потому что 25 евро с человека, да ну его нафиг. ATB York, The Feels of Love. Спасибо за внимание. Это хит за хитом. Хиты продолжаются, но уже с Линой Исаевой. Следующие 2 часа. До завтра. Это же пятница. А в пятницу музыка приятнее. На работу идти приятней. Цены на топливо приятнее, хоть они и не меняются. С 1 октября только. И то возможно.

0: за хитом. Каждый рабочий день с 12 до 15.
1: Хит за хитом.
0: На Топ-радио.
2: Попробовать вкус осени стоит того. Свежий осенний урожай уже в магазинах Lidl. С четверга репчатый лук 1 килограмм 37 центов. Филе куриной грудки 500 грамм 2,89. И сливочное масло 200 грамм 99 центов. Lidl стоит того.
3: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā vietā tālrunī

0: В Латвии 3 часа дня.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр?
2: Никакой.
1: Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16, именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

завтра что, ложку тебе курьер держать будет? Сегодня не заправил кровать, а завтра что, начнешь есть прямо из кастрюли? Сегодня пришел на работу на 10 минут позже, а завтра что? А завтра пятница, друзья, так что все, никакого осуждения, ни в чей адрес. Наоборот, мы практически у цели, осталось достойно прожить этот четверг, чем мы в ближайшие 2 часа и займемся с вами. Я на проводе, Лена Исаева, и это дневная смена на Топ-радио. Хорошая музыка у нас есть, ну а настроение сейчас организуем. Поехали!

вот о чем задумалась. А кто вообще когда-то посмотрел на медведя дикого и решил, что вот это идеальный прототип для игрушки, с которой ребенку будет уютно спать в обнимку. В нашем-то понимании Мишка — это символ чего-то максимально доброго, мягкого, безопасного. А его оригинал-то, между прочим, в природе — это крупный хищник, с которым встречаться нос к носу совсем не хочется. И таких оригиналов в Латвии становится все больше. По оценкам экспертов, сейчас у нас обитает уже около 200 медведей, тогда как еще 6 лет назад их насчитывали примерно 70 особей. Во многом популяция растет за счет животных, которые перебираются к нам. Откуда бы вы думали? Из соседней Эстонии. Почему-то медведи решили то, что у нас им будет лучше. И прям-таки эмигрировали к нам. И вместе с численностью растет и количество встреч с людьми и случаев, причиненного медведями ущерба. Поэтому латвийские специалисты сейчас даже обращаются к эстонским коллегам за опытом о том, как правильно сосуществовать с таким количеством крупных хищников. Так что, Мишек, мы, конечно, любим, но желательно все-таки плюшевых и дома на кровати. Поэтому, если увидите медведя настоящего, двухметрового, не пытайтесь с ним пообниматься. Ощущения будут совсем не те, как от объятий с игрушкой. Лучше бегите! Дальше у нас трек «I Run» от Heavenly Cat.

0: продолжим уже совсем скоро после рекламы. Оставайся со мной.
1: Mans Mazda zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
2: Drošība nav pašsaprotamā. Tas ir plāns. Izvēlies Svedbank dzīvības apdrošināšanu, lai finansiāli pasargātu sevi un tuvākos. Piesakies līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank LV.
3: Vision Express уверены. Если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
4: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 22. Līdz 28. septembrim. Mandarīni Miniola 1,69 eiro kilogramā. Atlantijas laša fileja ar ādu 11,99 eiro kilogramā. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite. 4 veidi 850 ml 79 centi. Maksimā, lai nekā netrūktu.
5: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
6: По случаю дня рождения Weekend вся одежда и обувь минус 20%, а туфли, платья, пиджаки и брюки минус 25%.
7: Weekend.lv – лучший выбор в Латвии.
8: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкноты все получается, поэтому банкноты предлагают кредиты от 100 до 100 тысяч евро. Банкноты. Предупреждаем, заем стоит денег.
9: В кассе Нукай выгодные цены каждый день. Гладильная доска 49,99. Акустическая панель 16,99. Виниловое покрытие для пола 33 класс. 5,5 мм всего 12,99 за квадратный метр. Кассе Нукай. Предложение действует в магазинах Кассе Нукай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
10: Ну, сейчас начнется.
11: Пятница, 2 октября. Легенда возвращается. Главный праздник города. Только одна ночь на Бривибас 96. Празднуем вместе 26 лет. День рождения клуба «Ла Рока».
12: Стоп. Рига стайл.
11: На сцене клуба. Диджей Питер Парти Папа. Диджей Родион Горди. Диджей Андрей Фан. Диджей Эндрю. Диджей Вортекс. Диджей Кома. С самыми большими хитами клубов «Ла Рока», студия 69 и «Рэп Сквер». Начало праздника в 22.00. Билеты на Ticket Shop LV. Динозавры тусовочного движения. До встречи в пятницу 2 октября в концертном холле «Спелет» на Бривибас 96.

Например, время сборки кубик Рубика. И вот одна 6-летняя девочка из Китая по имени Лянь, ей было совсем не лень, она установила новый мировой рекорд среди женщин. На соревнованиях она показала среднее время сборки, которое составило 4,27 секунды. Причем буквально за 3 дня до этого она уже установила рекорд. Он был равен 4 секундам 52 секунды. И, видимо, решила, что все-таки это как-то медленно, и решила улучшить свой же результат. Сам кубик Рубика, кстати, появился еще в 74 году. Его придумал венгерский архитектор и преподаватель Эрньо Рубик. Изначально он его придумал как наглядную модель, которая помогала объяснять студентам движение частей трехмерной конструкции. А потом оказалось, что он случайно создал одну из самых знаменитых головоломок в истории. Мне лично очень нравится смотреть, как спидруберы собирают его за считанные секунды. Я бы за это время успела его только взять в руки. Но я, кстати, в детстве тоже нашла свой метод скоростной сборки кубика Рубика. Я просто переклеивала наклейки местами. Правда, потом отхватила от старшего брата за такую свою находчивость. Но технически я-то головоломку решила. Правда?

Хочешь знать, где мы? Я запрещу тебе молчать, я разобью твои стены. Я

0: В Латвии 4 часа дня.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр?
2: Никакой.
1: Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатва 16, именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатва 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

начинаем второй час нашей дневной смены. И вот согласитесь, у четверга и у 16.00 абсолютно какой-то, ну, одинаковый вайб. Я объяснить это не могу, доказать тоже. Но я уверена, что вы чувствуете то же самое. Чувствуете, чувствуете. А еще я чувствую, что мы продолжаем готовиться к 26-летию легендарной Ларокки. Вечеринка состоится уже 2 октября. И всю эту неделю топ-радио разыгрывает билеты. Я в частности совсем скоро. У меня будет для вас очередной вопрос про Ларокку, про ее историю. И на кону сразу 2 билета на эту вечеринку. Так что оставайся со мной, далеко не уходи. Вопрос уже на подходе. А пока что добавим этому четвергу немного пати. Пилатов и Карас.

И все, вот оно, время конкурса. Разыгрывают, друзья, два билета на день рождения La Roque. Вечеринка состоится 2 октября. И мой сегодняшний вопрос связан с слегка обновленным названием La Roque, которое она получила после вынужденной реконструкции. Если помните, в декабре 2007 года в клубе произошел серьезный пожар, и почти год ушел на его восстановление. Но в декабре следующего, 2008 года, клуб снова открыл свои двери, но с новым интерьером, с новым оборудованием и немного обновленным названием. И вот здесь рождается мой сегодняшний вопрос. Какое слово добавилось к названию La Roque после ее реконструкции? Присылай это слово на наш WhatsApp по номеру 25037. Проверим, как хорошо ты помнишь ночную Ригу тех лет. Жду ваши варианты. И пока что подышу вместе с Дашей, ее треком «Выдыхаю, выдыхаю, выдыхаю». Но я, пожалуй, выдохну, когда получу правильный ответ. Жду!

Вау, друзья! Такое количество ответов в конкурсах я еще ни разу не получала. Вы просто меня в WhatsApp засыпали вариантами. Но, кстати, не все были верными. Там были варианты... Сейчас посмотрю. Были варианты лайв, были варианты просто концерт-залы, были варианты студия 69, но нет, совсем вообще другое заведение, хоть и рядышком. Но правильный ответ был, конечно, La Roca Revolution. Этих ответов тоже было немало, но самым первым был некий Виталий. Виталий, поздравляю тебя, 2 билета отправлю. Совсем скоро, буквально... Во время следующего трека, который прозвучит в эфире ТОП-радио, и трек я выбрала тоже не случайно, и он так и называется «La Revolution». Отдадим дань La Roca того времени. Что ж, поехали.

технические профессии. Причем диапазон у них прекрасный. Сегодня робот-модель на неделе моды, а завтра борец уже ММА. Так, начну красиво. На неделе моды в Милане на подиум вместе с людьми вышли 4 человека подобных робота. Дефилировали они прямо в галерее Виктора Эммануила II. Походка, конечно, пока что такая, будто бы модель впервые надела каблуки. Очень об этом пожалела, но зато никаких капризов. Что дизайнер дал, то робот и надел. В конце концов, искусственному меху можно участвовать в моде, а что, искусственному интеллекту нельзя? Но вот один робот, судя по всему, решил, что подиума ему мало, недостаточно. И уже в США на ММА-турнире устроили бой человека против 2-метрового робота под названием Engine AI T-800. Но блогер Фрэнки Лапена все-таки решил выйти против машины в защитной экипировке. В итоге робот его ударил ногой в корпус, отправил в нокаут и даже отпраздновал победу свою. У блогера после этого зафиксировали травмы запястья и головы. Вот так вот. То есть человечество десятилетиями снимало фильмы о том, почему не стоит драться с роботами, а потом наконец-то создало робота и первым делом решило проверить это экспериментально. Браво! Браво нашей цивилизации, которая, судя по всему, просто стремится к самоуничтожению. Вот такой вот токсичный у меня вывод на эту историю. Трек «Токсик» Бритни Спирс в эфире Топ Радио. Дальше.

солнце выглядывает, но я только голубые облака вижу. Видел пробку на Бривибо в сторону Юглы, что еще вам рассказать? Есть миллион причин провести эти два часа вместе с вами. Я Артем Демьяненко, вечерний драйв. Как ваши дела? WhatsApp 25037. Вечерами дорожная информация актуальна, а в четверг так тем более. Поехали!

0: продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: В радиопогоде этим вечером в Латвии преимущественно пасмурная погода. Осадки в основном в восточной части страны. Северо-западный ветер до 4 метров в секунду. Температура воздуха этим вечером на территории Курзема от 11 местами до 13 градусов. В Латгале 10-12, в Земгале, Видземе, а также в центральной части страны температура воздуха этим вечером составит от 10 местами до 12 градусов.

коллеги Алиночки от Ксюши. Спасибо тебе за помощь, ты такая лапочка. 2-5-0-37. Своим коллегам можно передать привет родным, близким. Рассказать, что творится этим вечером на дорогах в целом. Я видел, что там на Бриба что-то собиралось такое, как сейчас обстановочка. 2-5-0-37 у нас.

ее. Нет, это не повтор. Я смотрю, уже кто-то слушает внимательно, пытается найти, какая же композиция прозвучит дважды. Ладно, сделаю подсказку. Она еще даже не звучала. Так что в этом часть слушаем внимательно. Как только вы услышите, что какой-то трек повторился, 25037, название, автор-исполнителя, кто первый это сделает, правильно.

Егор, да, перед рекламой я объявил, что мы услышим Children и Роберт Майлз, но это не повтор композиции. 2-5-0-37, когда вы услышите, что какая-то композиция повторилась, пишите 2-5-0-37 наш WhatsApp. Два билета в Ларок мы дадим тому, кто первый это сделает правильно. Ну а сейчас Филат Фекарас. Включаем музыку.

Если стало грустно за рулем, погромче музыку, немного дорожной информации. Радиодорожная информация. Пробки в Риге на Даугав, Гривас от Ранти Дамбис до Дурбас, также Густава Замгалыгатва от Иритю до Бривебас, на Валгумо от Акманю до Бульвара Узварас, улица Бикерник от Гиппократа до Эйзенштейна, Малиенас от Велдрас до Юглас и на Вантовом мосту от Кипсула до Екоба. Движение затруднено. Телефон для дорожной информации 25037.

0: Нахрена тебе психолог, ты что в себе не уверен?
1: Серьезно?
0: А вы сильно мне верили? Мерили и сравнивали, будто на рынке на картоночке складывали. У меня загоны как коробочку. Тут даже страхи, ошибок и комплексы. Скрытые эмоции.

0: продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: В радиопогоде завтра в Латвии преимущественно пасмурная погода и дожди. Много дождей на протяжении всего дня. Западный ветер слабый. Не очень слабый. До 5 метров в секунду местами. Температура воздуха завтра днем на территории Курзема от 14 до 16. В Латгале 12-14. В Земгале, Видзема, а также в центральной части страны от 12, а местами до 15 градусов.

впереди немного рекламы, но сначала я уже по традиции объявлю победителя. Кто же у нас? Я хочу услышать аплодисменты. Поздравляем. Первый, Валерий, написал, что трек повторяет название исполнителя. Сразу после рекламы у нас ждет малыш, и это все вам аплодисменты. Малыш и...